0: Я буду проповедовать на тему, которая называется «Проявление Божьего присутствия». Мы начинаем с вами новую серию проповедей, где мы будем говорить о Божьем присутствии. Скажу, что это обширная тема, в Писании много о ней говорится, мы посмотрим, как она проявляется, что значит ее искать, каковы результаты Божьего присутствия. И вначале хотел бы, наверное, поделиться о том, что внутри переживаю иногда вот бремя такое, особенно перед какой-то темой. И это вот одна из них, когда я понимаю, что говоря эту тему, мы затронем некоторые аспекты, которые будут ломать наши устои. Кому-то будет некомфортно слышать некоторые вещи. И я всегда думаю: Господь, ну неужели я должен об этом говорить? Ну почему нельзя говорить на какие-то нормальные темы, с которыми все давно согласны? Но я, друзья, чувствую это побуждение в духе, и сегодня, я думаю, мы с вами поговорим о очень серьезных вещах. Иногда в церкви мы слышим подобные заявления. Самое главное – это Божье присутствие. Наша цель – искать Его присутствие. И в Его присутствии все меняется. Дух Святой, приди. С одной стороны, это хорошее намерение. С другой стороны, в Писании мы читаем, что Бог везде. И Дух Святой уже пришел. И Он в нас. И где двое или трое собраны, там Я среди вас. И вопрос возникает, возможно, мы не поняли Писание, или какого присутствия мы ищем, если оно уже среди нас? И вообще, что такое Божье присутствие? Где и когда его нужно искать? Каковы наши ожидания и вообще зачем оно? В чем смысл? Я думаю, что я вам насыпал достаточно вопросов, а теперь давайте попробуем разобраться. Итак, определение на экране, что такое Божье присутствие. Это реальность самого Бога среди людей. Оно присутствует везде и всегда, но в разных измерениях или проявлениях. Иногда оно проявляется особенно и сверхъестественно, а обычно действует тихо и незаметно. Присутствие Божье – это не просто эмоции или переживания, а Божья близость, которая углубляется через личные отношения с Ним. И если человек ищет Бога сердцем, его присутствие приносит в жизни человека добрый плод. Итак, Божье присутствие очень ценно. Оно, друзья, несет откровение. Оно несет прозрение, оно несет преображение, когда мы приходим в Божье присутствие и получаем что-то с помощью Его Слова. Иногда мы можем читать Библию, находиться в служении, но когда приходит вот это прозрение, часто это вот это как раз соприкосновение. Его присутствие, оно иногда пронзает наше сознание, Его Слово проникает очень глубоко. Говоря о Божьем присутствии, иногда проблема возникает в том, как мы его интерпретируем, как оно выражается на основании наших ожиданий. И иногда мы его понимаем однобоко. У нас есть свои шаблоны. Это на основании моего опыта, на основании нашего субъективного мнения. И вот почему иногда происходят такие вопросы: Божье присутствие есть или его нету, Дух Святой действует или он не действует, по мнению кого-то он не действует, по мнению кого-то он действует. Вот давайте попробуем разобраться, что мы имеем в виду. Начнем мы с того, что мы поговорим о гранях Божьего присутствия. У вас на экране есть три пункта. И эти три пункта, они уже сложны для понимания, как это все можно вместить, как можно все объяснить, Бог и там, и здесь, и по-разному, и как-то одновременно, как это? Вот да, друзья, вот в этом и сложность этой темы. Итак, грани Божьего присутствия. Первое – это то, что Он вездесущ. Второе. Бог обитает в верующих людях. И третье. Иногда Он являет свое присутствие. Давайте по порядку. Итак, первое. Бог вездесущ. Читаем Псалом 138. Там написано: «Куда пойду я от Духа Твоего, от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо, и Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и Ты там?» То есть, главный вывод – то, что Бог везде. От Него невозможно скрыться, от Него ничего нельзя утаить. Он знает наши мысли, Он знает наши мотивы. Деяние 7 глава написано: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет». Интересно. «Небо – престол мой, и земля – подножье ног моих». Бог не ограничивается только определенным местом или храмом. Да, храм или церковь, в нашем понимании, это место, куда приходят все целенаправленно для поклонения Богу, и это правильно, и это хорошо. Но параллельно важно не пропустить, что Бог везде. То есть Он не только в рукотворенных храмах, построенных зданиях. Он и в траке, и на кухне, и на работе, и в спальне, и в Африке, и в Европе, везде одновременно. «Небо – престол мой, земля – подножье ног моих». Представьте себе величие Бога. Мы, как люди, наверное, муравьи, даже неподходящее слово, да, в глазах, песчинки, наверное. И тем не менее, Он нас любит и на нас обращает внимание. То есть, Он вездесущ, значит, Он везде, но мы не всегда Его физически ощущаем. Но мы воспринимаем это верой. Мы верим в существование Бога. Римлянам написано, что сама природа свидетельствует о том, что Бог есть. Итак, первый пункт – Бог вездесущ, везде, всегда, одновременно. Когда мы говорим о Его присутствии, важно это помнить. Вторая грань Божьего присутствия – Он обитает в верующих людях. Сама идея, что Бог, великий Бог, живет в человеке, это настолько сложно вместить. Но это не моя сегодня тема, чтобы объяснять. Попробую вкратце. 1 Коринфянам 6 глава написано: «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога? Вы куплены дорогою ценою». Дорогою ценой имеется в виду ценою крови. Люди, которые после того, которые уверовали в жертву Иисуса Христа, они искуплены этой ценой. Ефесянам 4:30 написано: «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». То есть в нас есть Дух Святой. Каждый рожденный свыше христианин, он имеет Духа Святого внутри. Это происходит в момент перерождения или рождения свыше. Да, это очень сложно объяснить, это очень большая тема рождения свыше. В двух словах, это когда человек признает себя грешным, верою принимает Христа как Господа, Спасителя, и в этот момент Дух Святой поселяется в сердце человека. Человек приобретает другую природу, и эта природа дает верующему способность побеждать грех, жить в свободе от греха, и человек имеет потенциал жить по-другому, стать лучше. Вот почему написано: не оскорбляйте Духа Святого. Это не просто сила, это не просто дары. Дух Святой – это личность, которая живет в нас, и мы оскорбляем эту личность, когда мы своим поведением, своими словами действуем неправильно. Это все равно, что носить ребенка на своих руках и потом как-то материться, ругаться, не знаю, там, курить. И иногда люди говорят: ну, здесь же дети, здесь же ребенок, здесь же личность, так нельзя поступать. Вот примерно параллель можно провести так вот, и Дух Святой, Он в нас, но мы часто забываем и часто иногда Его огорчаем. Еще можно сказать, что это заветное Божье присутствие. Почему заветное? Потому что оно присуще только верующим людям, рожденным свыше. Только в них Дух Святой живет. Вот почему это такая уникальность.
1: Матфея 18:20 еще один такой важный

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at
1: 425-513-2700. Иногда мы меряем Божье присутствие по толпе. То есть реакция общества. То есть все должны одинаково реагировать, все должны одинаково переживать Бога и Его присутствие. Но, друзья, но если мы так мыслим, то мы ограничиваем Бога. Я хочу повторить. Если мы меряем Бога по толпе, вот в общем, или по моему субъективному мнению, мы ограничиваем Бога. Почему это мы решили? Что Бог, Он действует или не действует, как я это вот со стороны вот так вот посмотрел, и мне стало все ясно. Мы посмотрим некоторые примеры в Писании, что не все так однозначно, как нам кажется. И когда мы говорим о Божьем присутствии, то у нас своя мера субъективного мнения. И вот здесь, друзья, и начинаются у нас иногда вопросы. Результат зависит часто от уровня зрелости человека, от сезона, который проходит он, и от персональной работы Духа Святого в жизни христианина. Я говорю о результате Божьего действия или Его присутствия в общем собрании. Например, помните, Иисус говорит: «Симон Петр, за кого меня люди почитают, а за кого ты меня почитаешь?» И он ему отвечает, Петр отвечает: «Ты Христос». И он ему говорит: «Не плоть и не кровь открыли тебе это». Но интересно, что Иисус Христос же говорил это толпам. Люди все его созерцали, его присутствие. Все слышали это слово. Но почему-то одни поняли, другие нет. Одни поверили, другие нет. В ком-то это открылось, а в ком-то нет. Но были одинаковые проповеди, одинаковые слова. Одинаковое присутствие было. Но он говорит: «Но тебе это было открыто». Интересно, такая важная деталь. Получается, что в одном собрании может быть Божье присутствие или может звучать Божье Слово, но кому-то оно не очень интересно. Кто-то может физически присутствовать здесь, но он на своей волне. У него голова забита суетой, и Божье присутствие важно ценить. Ценить. Да, Бог везде, но иногда Бог позволяет всем или индивидуально пережить Его присутствие. Иногда в одном собрании так и получается. Поэтому, когда мы делаем выводы, что сегодня Дух Святой не действовал. Друзья, когда вы слышите подобное заявление, я хотел бы, чтобы мы все поняли, это очень узкое, ограниченное человеческое мышление. Оно ограничивает Бога. Вот сегодня Дух Святой не действовал. Потому что по нашему субъективному мнению у нас есть шаблоны, как оно должно действовать. Основано на моем личном опыте или представлении Бога. Хотя никто, внимание, никто не знает, что на самом деле происходит в сердце человека. Когда человек стоит в собрании, поднимает руки, это факт, что там глубоко и искренне и лично? Или это просто фарисейская форма? А когда человек сидит и кажется, ни слова, вот никакой. А ты знаешь, что происходит у него внутри? Но у нас измерение Божьего присутствия, как будто мы его дозируем, мы его определяем, оцениваем. Или вывод, что сегодня Божьего присутствия не было среди нас, богословски, это неверно. Потому что в Писании написано, что Бог среди нас, в нас, где твой или трое собраны, там я среди вас. И вот уже у нас получается конфликт, как будто мы уже противоречим. Как будто мы представляем, когда мы говорим о Божьем присутствии, мы часто представляем одну грань Бога. Вот почему важно, мы сейчас говорим о трех гранях Божьего присутствия. Потому что иногда мы путаемся и сами не знаем, о чем мы спорим, какого присутствия мы ищем, чего мы, что мы имеем в виду. Но проявление Божьего присутствия бывает разное. Поэтому, друзья, нам очень важно понимать, что Бог, Он действует всегда, независимо от этого.

0: чувствуем или замечаем. Иногда бывает, что если чувствуем, значит Бог есть. Если не чувствуем, то Божьего присутствия нет. Это тоже не соответствует Писанию. Потому что Бог, Эммануил, Он с нами, и сие с вами во все дни. Это Писание, я среди вас, Дух Святой в вас. Это тоже Писание, друзья. Поэтому важно и эту грань усвоить, что Божье присутствие, оно, это настолько глубокая мысль, друзья, это настолько большая тема, не вмещается, я думаю, в человеческий мозг. Как Бог, Дух Святой может в моем таком ограниченном, несовершенном человеке, как он там может быть? И третья грань Божьего присутствия, это Он являет свое присутствие. Это когда мы можем осязать Его присутствие, видеть, слышать, чувствовать. Мы как люди, мы созданы Богом, и мы имеем чувства, имеем эмоции. И иногда Бог дает нам пережить Бога, ощутить Его. Несколько вот примеров из Писания, например, Исход 19 глава. Моисей заключает завет с Господом, и там Бог являет свою славу, и написано, мы читаем, громы, молнии, густое облако, и весь народ вострепетал. И дальше написано, гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и гора сильно колебалась. Бог явно показывает свою славу, свою мощь, Божье присутствие явлено. Да, оно везде, но здесь оно явлено, представлено в облаке, гром, гора колеблется, мощно, ярко. Важно отметить, что Божье присутствие – это не только позитивные эмоции. Здесь им стало страшновато. Написано «вострепетали». А когда мы говорим о Божьем присутствии, у нас свое представление. Сейчас все будем радоваться. И так возможно. И по-другому возможно. Еще один пример, Исход 40 глава. Написано, что скиния Господня, там тоже сходила Божья слава, наполняла ее. И написано, что ночью и днем перед глазами всего дома Израилева был огонь. Представляете, какое Божье присутствие, которое руководило людьми, оно было видимо и днем, и ночью, и меня просто шокирует. Представьте себе, что эти люди на Бога роптали, эти люди построили идола, а Божье присутствие среди них в столбе огненном. Как можно, не знаю, там как-то брыкаться, не повиноваться Богу? Как? Ну куда же еще ярче? Оказывается, друзья, что к хорошему можно привыкнуть. Оказывается, что Божье присутствие можно перестать ценить. А еще можно вообще не ценить. И так тоже можно. И так у них получилось. А вы думаете, сегодня так может получиться? Дальше вторая книга Паралипоменон, 5 глава, написано еще тоже о Божьем присутствии, когда слава Господня наполняла храм. Написано, священники даже не могли стоять. Там Библия не уточняет, что случилось. Они упали, или они присели, или сели, или на стенку облокотились, или просто вышли. Но явно физически ощутили, что-то было очень ярко. Дальше Новый Завет, Деяния 4 глава, еще одно явление Божьего присутствия, 31 стих, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа, и говорили Слово Божье с дерзновением». Вот еще одно явление Божьего присутствия, но это уже здесь, друзья, было точно, тоже сверхъестественно. Проявление Божьей силы. Это все ощутили. Я думаю, что там, когда начало трусить, то там уже все это прочувствовали. Вот как иногда Бог, друзья, действует. Как проявляется Его присутствие. Иногда мы Его можем ощущать. Мы рассмотрели с вами три грани Божьего присутствия. Вот на экране у вас эти три пункта. И важно понимать, что Бог проявляет свое присутствие во всех трех. И опасность есть, когда мы говорим о Божьем присутствии, имея в виду только одну грань. Подразумеваем только одно проявление. Но Он присутствует в всех трех проявлениях. И когда задается, и когда вопрос, дискуссия Божьего присутствия не было, или там я не чувствовал, его нету или есть, то вы всегда можете сказать, вот Писание, вот три грани Божьего присутствия, оно есть всегда. Чувствуем, не чувствуем, это уже другой вопрос, это иногда. Поэтому следующий у вас вот на экране вот этот вывод, смотрите. Бог присутствует всегда, мы его не, извиняюсь, первый пункт, он вездесущ, всегда, не ощущаем, но верим. Второе, он в верующих всегда, иногда ощущаем и верим. И третье, он являет себя иногда, вот тогда мы точно ощущаем и верим. Дальше мы с вами, друзья, поговорим, как его присутствие проявляется. Это тоже очень интересный вопрос, потому что здесь это связано уже больше с нашей интерпретацией. И вот первый пункт у нас – наша интерпретация и ожидание Божьего присутствия. Есть те, кто интерпретирует Божье присутствие, связывает это с эмоциями, физическими ощущениями, переживаниями, например, как мурашки по коже. Или есть такое по-английски слово «feel good», то есть такое хорошее, приятное ощущение, такой позитивный импульс эмоций. Кто-то ассоциирует это с шумным собранием. Божье присутствие – это значит обязательно громкая молитва. То есть Дух Святой действует только так. В других вариантах Он не действует. Или так, слабенько действует. Другие ассоциируют Божье присутствие в тишине. Когда они чувствуют обличение от Духа Святого, внутренне переживают глубоко это. Кто-то переживает Божье присутствие в общем собрании, а кто-то его намного больше переживает в личной, тайной комнате. Кто-то говорит о Божьем присутствии, он подразумевает, ожидает, что это обязательно включает в себя сверхъестественное действие, то есть исцеление, откровение. И если этого нет, значит, Бог не действует. Значит, Божьего присутствия там нету. А другой человек переживает болезнь, страдания. Кто-то пережил гонение за веру и не увидел сверхъестественного, но остался верным Богу и верит в Его присутствие, пройдя сложный путь. Как Давид пишет, проходя долиною смертной тени, ты со мной. Really? Какая долина? Какие там чувства? А Божье присутствие там есть? Проходя долиною смертной тени, такая болезнь смертная. И он говорит, ты мой пастырь, и ты со мною. А наши шаблоны, Божье присутствие это только радость. Божье присутствие это только, значит, все хорошо. Божье присутствие это какие смертные тени? Божье присутствие это, значит, всегда позитивные эмоции. А тут, проходя долиною смертной тени, и ты со мной. Значит, получается, Божье присутствие и там, а в нашем представлении оно вот только там. Ну, у каждого по-разному. А кто-то ждет Божьего присутствия от гостей, от спикеров, от помазанников. Они нас заряжают, а затем они уезжают. И потом мы снова ждем новой конференции, нового спикера, новой какого-то духовной жизни. И кажется, мы как бы вот живем от конференции к конференции, от мероприятий к мероприятиям. А кто-то стабильно растет, углубляясь, питаясь Божьим Словом. Не зависит от подобных мероприятий, хотя это хорошо. Конференции, проповедники, спикеры, евангелисты – это хорошо. Кто-то переживает его присутствие через радость, а кто-то плачет. Кто-то молится, а кто-то поет, а кто-то молчит. все перечисленные варианты возможны. Мы по-разному воспринимаем Бога, а очень важно понимать, что Бог очень разнообразный и очень индивидуальный. Я хочу повторить. Бог очень разнообразный и очень индивидуальный. Когда мы иногда можем переживать Бога эмоционально, мы его ощущаем физически. То есть иногда это тепло, слезы, трепет. Иногда это присутствие трудно передать даже словами, что происходит внутри человека. Я лично переживал Бога физически. Это случается нечасто. Я уверен, что многие из вас пережили. И это сопровождалось иногда вот этим таким внутренним наполнением радости, мира, благодати. Иногда вот не хватает слов пережить, вот что человек, чем он наполняется вот в этот, в Божьем присутствии. Для кого-то именно этот момент Божьего прикосновения, явления Божьей славы по-особому повлиял на их решение, на их христианскую жизнь, на их отношения с Богом. И часто это несет хорошие перемены в сердце человека. Вот вам один пример вот этих переживаний Божьего присутствия из Нового Завета. Матфея 17 глава, гора Фавор. Вот Иисус Христос берет учеников, они пошли на гору помолиться, и вот приходит что-то, что они, возможно, не ожидали. И преобразился пред ними, и написано, и просияло лицо его, как солнце. Представляете, свет. Наши фонарики здесь отдыхают. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот реакция, которых там собрались. Петр говорит, Господи, хорошо нам здесь быть. Вау. Хорошо нам здесь быть. А что там раздавали? А что там давали? Что там обещали? Ничего не раздавали, ничего не обещали. Просто вот Божье присутствие. И здесь, друзья, мы видим, что явилась Божья слава. По реакции учеников можно сделать вывод, какие чувства их переполняли, правда? Какие чувства их переполняли, что они переживали? Блаженное состояние. Воскликнул, хорошо нам здесь быть. Это символ духовного восторга, мира, радости, благодати, которое человек может ощущать в Божьем присутствии. Петр хотел продлить это ощущение блаженства, Божьей славы. Но здесь, друзья, важно увидеть, что явление Божьей славы, оно было дано не только ради хороших ощущений. Это был момент, который именно и послужил укреплением веры учеников перед предстоящими испытаниями и страданиями. Я хотел бы, чтобы мы увидели образ. Ученики пережили на горе духовную высоту, пережили Божье присутствие. Хорошо быть, почувствовали. И в дух они спускаются с этой духовной высоты на землю, в реальность. И проходят потом, впоследствии, вы знаете, и потрясения, и гонения. И как будто бы Бог присутствовал и там на горе, и там в долине. Но наше представление, когда мы ищем Божьего присутствия, это же, конечно же, разумеется, только на горе. Но Божье присутствие и в долине. Друзья, опасно, когда христиане фокусируются на чувствах, ищут эмоциональных эффектов, хайпа, временного облегчения, такую дозу, в кавычках, духовного кайфа. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, когда люди вот преследуют вот это вот ощущение эмоций, чтобы было вот это такое вот заряд такой, И кажется, с одной стороны, ну, как бы неплохо, если человек, ему хорошо. Кому жалко, чтобы людям было хорошо, правда? Мне же не жалко. Но я хотел бы, чтобы церковь знала. Я бы хотел, чтобы весь христианский мир услышал, что в этом есть опасность. Когда ищут просто хайпа, духовного хайпа, таблетки. Пришли, друзья, помолитесь, чтобы проблемы решили, чтобы мне стало легче, таблетку ему дал, ему хорошо, а в понедельник полный месс, в жизни полный беспорядок. В жизни никаких перемен, просто эмоции, которые не несут плода. Друзья, вот здесь вот можно перепутать Божье присутствие с фейком. Божье присутствие можно перепутать, вот я хочу предупредить церковь, перепутать можно с фальшью, с преувеличением. И можно также Божье присутствие пропустить, когда кажется, его нету. Вот сегодня его не было. Ты знаешь сердца людей? Почему ты так умоляешь Божье Слово? Ведь оно, может, сегодня кого-то так пронзает, а тебя нет. Да, тебя сегодня нет. Но у нас есть как бы вот эти свои, как бы мы так субъективно утверждаем, уверенно, что это именно так. И проблема, когда эмоции остаются без плода, без перемен внутренних. Бывает, что на громком собрании человек думает, что вот это вот оно и есть. Но потом не следует перемен, перемен в жизни, плода нету. Поэтому, друзья, нельзя строить теологию на чувствах. Мы люди веры. Да, нам труднее воспринимать Бога верой. Но нельзя руководствоваться чувствами, потому что эмоции – это очень нестабильная штука. Я хочу повторить, эмоции – очень нестабильная штука, и все, кто в браке, это знают. Вот почему, друзья, это должно быть намного глубже. Мы люди веры, нас называют верующими, а не просто ощущающими, не просто эмоциональными. Да, мы иногда можем переживать Бога, мы об этом уже поговорили, но вот этого хайпа искать и только за этим видеть Божье присутствие, вот это, друзья, опасно. Это ограничивает Бога. Поэтому, друзья, во время кризиса наши чувства нам не помогут. Не помогут пройти испытания. Если мы меряем, что Бог рядом только когда я его чувствую, во время кризиса это кораблекрушение. Потому что во время болезни, во время долины смертной тени, во время земных обыкновенных проблем, когда чувства не переполняют позитивные, у человека кризис, где Бог, почему оставил, почему не любит, почему Бог не действует, он действует и в долине смертной тени. Он везде и всегда действует. Даже когда кажется, что молчит, он действует, но не по нашим шаблонам, не по нашим субъективным мнениям. И во время кризиса не чувства тебя будут держать, а вера. Вера в живого Бога. Поэтому, друзья, вот почему мы сегодня с вами рассуждаем, как же это Божье присутствие мерять или понимать, потому что я уверен, если спросить по залу, как ты понимаешь Божье присутствие, а как оно проявляется, то ожидания, ответы будут разные. Почему? Потому что в церкви есть люди на разном духовном уровне, разной духовной зрелости, с разным духовным воспитанием, с разным опытом и с разным ожиданием. И именно ожидания иногда нам мешают вступать в Божье присутствие. Я повторю, наши ожидания, каким оно Божье присутствие должно быть, как я его должен пережить, вот эти ожидания, вот эти рамки, вот эти шаблоны, иногда мы это пропускаем, друзья. Важно разобраться сегодня в свете Писания, как же оно проявляется. Сфокусируемся сегодня не на опыте, не на ожиданиях, а именно в Писании, как проявляется Божье присутствие по-разному. Это вот следующий наш пункт. Бог проявляет себя по-разному. Читаем, как Бог себя проявляет громко и сверхъестественно. Деяния 2 глава. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, и явились им разделяющие языки, как бы огненные почили на каждом из них, исполнились все Святого Духа и начали говорить на иных языках. Было громко, было слышно, символы огня на головах, явное чудо, сверхъестественно. Деяние 4 глава мы с вами читали, и по молитве их поколебалось место. Вот как может Бог может действовать. По молитве их поколебалось место. А как вы думаете, молитва была громкой или тихой? А вы знаете, иногда вот Писание пишет, что евреи прятались, боялись. Помните, боялись, прятались так вот в дома. Прятались так, чтобы никто не знал, где они. Я помню во времена гонений, когда вот в некоторых домах собирались, и люди начинали молиться, а некоторые говорили, тише. Потому что соседи услышат, кегибисты придут, нас арестуют. Говорили, тихо. Вот иногда евреи тогда, в то время гонений, тоже прятались. И я допускаю, что иногда они так вот просто слезы текут, вот просто внутри настолько Бога глубоко переживают, а иногда ни звука. А иногда, я думаю, было и громко. Это были такие восклицания. И вот вопрос, а как это было? Но когда пришло вот это землетрясение, написано, поколебалось место, я думаю, там вопросов по теологии у многих не было, правда? Там уже кто за что держался, кто уже устоял. Там было явное проявление Божьей силы. Но это, друзья, одна сторона медали. Вот иногда мы берем... Почему, друзья, я хотел бы, чтобы наша церковь... Мы всегда понимали, что нельзя строить свою теологию на однобоко. Что я имею в виду однобоко? Когда мы берем определенные тексты Писания, например, проповедник берет вот этот текст Писания, который я прочитал, и он говорит, Божье присутствие действует вот так. И все, да, вот как оно действует. Вот так вот сверхъестественно, шумно, громко. А если этого движухи нету, значит, не действует. Это, друзья, однобокое Евангелие. Вот почему важно знать правила герменевтики, изучение Писания. Нужно смотреть на все Писание, на все примеры проявления Божьей славы, на все примеры, как Бог действует, и тогда сделать сбалансированный вывод. Сбалансированный вывод. И наоборот, если проповедник берет другую крайность, и только так представляет Бога и его присутствие, он снова попадает в однобокое Евангелие. Поэтому мы с вами посмотрели, как Бог проявляется явно, а теперь как Бог проявляется незаметно. Хотите узнать? Читаем 3 книга Царств, 19 глава. Бог разговаривает с Ильей и говорит, «Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, но не в ветре Господь». Дальше. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня... Стоп. Только что мы читали, что Бог в огне. Вы не забыли? Мы недавно прочитали, что Бог в огне. И вот теория сформировалась. Бог – это только огонь, только явно, только мощно, только землетрясение. И вдруг Бог преподает урок, как мы ограничиваем Бога, как мы однобоко понимаем Его присутствие. И Бог говорит, нет, Бог не в огне. Стоп, так только что был в огне, а теперь не в огне. Именно так. Он настолько разнообразный, индивидуальный, что даже не можем мы вместить в это, в наше сознание. Но наши шаблоны... И дальше. Но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. В другом переводе мягкий шепот. По-английски small voice, gentle whisper. Вау! И Это Божье присутствие? Стоп. И это Божье присутствие? Ни огня, ни шума, ни крика, ни ветра. Вот такая тишина, так посмотрел по сторонам. Ну да, да, конечно же, сегодня Божьего присутствия не было. Так вот, пошли домой. Жалко, Дух Святой не действует. Так определили и пошли домой. Серьезно? Ты серьезно? Ты так решил ограничить Бога? И ты так вот всех просканировал здесь, вот, как Он действовал, кого Он коснулся, кого нет. Возможно, тебя не коснулся, я верю. Мы, друзья, привыкли воспринимать Бога только в сверхъестественном. Услышьте. Мы привыкли воспринимать Бога только в сверхъестественном. А если сверхъестественного не происходит, то Бог не действует. Правда, как иногда нам хочется, Бог, действуй, почему в моей жизни, в моей семье, вот в моих детях, почему этого сверхъестественного не происходит? Почему Бог не действует? Потому что наши шаблоны, мы поставили Бога, что Он действует только в сверхъестественном. И так может быть. Но может быть. Но не должно всегда только так быть. Если трясет людей или стены, значит, Бог действует. А если не трясет, значит, Бог не действует. Если огонь и ветер действуют, нету, не действует. Проблема, друзья, что мы просто однобоко смотрим на эти все Божьи проявления Его присутствия. И вот этот пример, который мы прочитали, он разбивает идею, теологию, что Божье присутствие – это всегда сверхъестественно. Когда мы смотрим на все примеры, на вот полное Евангелие со всех сторон, как оно может проявляться, вот тогда мы видим, вау, а я так не думал. И это тот же Бог и тот же другим методом проявляется в тишине, мягким шепотом. Он очень разнообразный. Для того, чтобы все это усвоили, Бог как бы, представьте себе, специально перечисляет все символы, которые в других местах Писания упоминаются как символы Божьей силы. И ветер. В день Пятидесятницы написано «как бы ветер». Написано Деяния 2 глава, как бы огонь. Это даже не огонь, то есть слова не могут описать. Там написано как бы. И эти же символы, и ветер, и огонь, он перечисляет внимательно, осторожно и показывает, но там Бога нет. Чтобы разбить шаблоны, представления, формы, которые у нас устоялись. И тот же Илия, внимание, смотрите, тот же Илия, который молится, на горе кормил, и что сделается? Что происходит? Сходит огонь на жертву. И вдруг, друзья, представьте, какой взрыв мозгов. Чуть позже Бог ему преподает урок и говорит, но не в огне, Господь, но не всегда в огне, не всегда в сверхъестественном, не всегда в землетрясении, не всегда. Нам кажется, что Бог действует, когда это видимо. Вот видимо, значит, Бог действует, а если невидимо, Бог не действует. Вот, друзья, где мы сделали ошибку. Когда невидимо, значит, Бог не действует, а Бог действует. Бог действует. Вот эти тексты Писания. Когда видимо и когда невидимо. Поэтому, друзья, главное, что мы имеем в виду, когда мы говорим о Божьем присутствии. Вот в чем разница. У каждого свое понимание этого Божьего присутствия. Вот почему, друзья, нам важно это увидеть с перспективы Писания, что есть одна крайность, что Бог это только громко и только собрание громкое, а есть другая крайность, что Бог это только в тишине. Только в тишине. И по-другому не может быть. А оно может быть, и так может быть, и так может быть. Иногда, вот вы знаете, мы рисуем символ Духа Святого, часто огонек рисуем, правда, да? И это тоже в Писании, взято с Писания. Но из этого же Писания взято, что Бог в шепоте. В шепоте. А как это нарисовать, этот символ? Как вы нарисовали бы шепот? как бы вы нарисовали вот это, что кажется, ничего не происходит. Кажется, ничего не происходит, но это кажется. Это только кажется. Потому что для нас землетрясение видимо, а другие, как Бог действует, невидимо. Но там тоже Бог. И когда мы говорим о шепоте, или когда мы классифицируем Бога, что Бог не действует, если нету движения, если нету чувств, если нету вот этой шумихи, то мы умаляем Божье Слово. Мы умаляем Божье Слово, и мы ограничиваем Божью индивидуальность. Божье присутствие, оно действует индивидуально. Но я думаю, друзья, что мы думаем, стоп. Если Божье присутствие есть, то оно для всех будет заметно. Есть такая мысль? Если Божье присутствие есть, то все его переживут. Спасибо за вопрос. А теперь давайте посмотрим в Писании. Помните в Эфес, да? Иисус Христос приходит в Эфезу. И написано, Иоанна 5 глава, что там лежало великое множество больных. Обратите внимание, великое множество больных. Проверьте у себя дома в Писании. Приходит присутствие Божье. Иисус исцеляет одного. Хочется кричать: «Господь, посмотри вокруг». Хочется утверждать, по нашему мнению, когда Божье присутствие приходит, то там все это заметят. Или все ощутят. Во всех оно проявится. Вот приходит Иисус, и все созерцают. Все видят. Присутствие пришло. Но только в отдельных людях оно было явлено по-особому. Вау! А я думал, Божьего присутствия нет у нас в собрании. А в отдельных людях это переворот жизни. 38 лет страдал, и человек получает исцеление. А остальные? Остальные как в зале. Знаете, вот мы слушаем Слово Божье. Один сидит в собрании, восхищается проповедью, а другой сидит и негодует. Уже негодует. Одного касается, а другого просто как радио слушал. Один получает откровение и прозревает. Знаете почему? Потому что результат зависит не только от проповедника, а от слушателя. Помните, Иисус Христос говорил о разной почве сердца. Семя сеется. Так Христос говорил. Божье Слово всем предлагается. Но там написано почва сердца. У одних плода ноль. Послушали – ноль. У других на 30%. У других написано на 60%. Так подождите, Божье же Слово, Божье присутствие, оно же, если оно действует, оно для всех одинаково. Оказывается, не всегда. Оказывается, кому-то 30, кому-то 60, а кому-то просто пришел, сказал, не действует Дух Святой. Потому что забита наш разум забит. Помните, там написано «заботы века». Настолько суетой забит разум и сердце, что туда Божье присутствие, Слово, оно не укореняется. Поэтому, друзья, когда мы говорим об этом шепоте, мягком шепоте, а мы привыкли к шуму, привыкли к потоку информации, всегда должна быть музыка, всегда какие-то видео в телефоне, в Инстаграме, все занимает наше внимание. И иногда мы забыли, когда последний раз мы слышали тишину. А вы понимаете, что если это мягкий шепот, о котором мы прочитали в Писании, то значит, его можно пропустить. Если это мягкий шепот, его можно пропустить. Бывает, что во время молитвы тишина. И кто-то подходит и говорит: сегодня не было молитвы. Как не было молитвы? Я был на молитве. Не было молитвы. То есть представление Божьего присутствия или молитвы, значит, должно быть только громко. Если нет, значит, эта молитва нет и Божьего присутствия нет. А вы не думаете, что в этой, в том зале были Анны, которые, написано, молились Богу сердцем? И написано, не слышно было, как они произносили. Она произносила уст, даже слов не было слышно. А кто-то фарисейски громко молился, а Иисус говорит: что вы, фарисеи, ты там разберись в своем бизнесе, наладь. А что ты тут так громко молишься? Кого ты пытаешься удивить? Поэтому, друзья, тишины не надо бояться. Потому что Божье присутствие и в огне, и в ветре, и в тишине, и в шепоте. И громкой молитвы тоже не надо бояться. Но потому что мы привязаны к форме, нас иногда это ограничивает. Да, я понимаю, друзья, что форма служения в каждой, в любой церкви, она есть. И кто-то может говорить: вот форма ограничивает. Я хочу вас утешить. Если вы не переживаете Божье присутствие, если вы его не можете пережить в церкви, то дома вы его переживаете каждый день. В своей тайной комнате каждый день его переживаете. Так? Когда мы говорим о Божьем присутствии, очень важна жажда. Очень важна жажда. Жажда из сердца. Жажда. Очень важна жажда. Друзья, еще один момент вот Божьего присутствия. Стефан, Деяния, 7 глава. Смотрите, Стефан, написано: «Возрев на небо, увидел славу Божью». Увидел славу Божью. Увидел Иисуса. Когда они побивали его камнями, воззвал Господу и сказал: «Прими дух мой». Друзья, еще одна грань Божьего присутствия, о которой мы точно не думали. Видя Божью славу, переживая его присутствие, Стефан умирает. Написано, он видит Иисуса, а Иисус смотрит на него. Летит один камень, летит второй камень, летит третий камень в голову. И какой вопрос? Иисус, неужели ты будешь просто смотреть? Неужели ты будешь просто смотреть? Вот еще одно проявление Божьей славы. Когда мы говорим, мы хотим видеть Божью славу, мы имеем в виду свое субъективное мнение. Вот она, Божья слава. Одно из проявлений. Интересно, что Стефан не просит «сохрани жизнь». А говорит: «Господи, прими дух мой». Почему? Потому что в его присутствии молитва меняется. Потому что в его присутствии все нас направляет к вечности. Земное стает второстепенным, а вечное главным. Божье присутствие принесло этому мир, смелость, спасение души, но не спасло от земных временных страданий. Хотя он видел. Вот как Божье присутствие проявляется по-разному. По-разному. Поэтому, друзья, Божье присутствие – это про вечное, внутреннее, а не про второстепенное, внешнее и земное. В заключение, друзья, хочу сказать, что в Библии нигде не написано искать Его присутствие. Но написано искать Его лица. А в чем разница? А почему именно лица? Об этом мы с вами поговорим во второй части. Мы с вами, друзья, посмотрим, как это практически и к чему приводит, какой результат Божьего присутствия. Об этом во второй части. А сейчас, друзья, хочу пригласить нас искать Его лица. Давайте мы поднимемся на ноги. И давайте мы сейчас настроим свое сердце, чтобы искать Бога не просто по нашим шаблонам и не просто представлять Его присутствие, как мы это понимаем, как нам кажется, когда Бог действует или не действует, а просто начнем искренне Его искать. Искренне Его искать. Искренне Его искать. Пусть это слово, оно ободрит всех тех, кто думает, что Божье присутствие в вашей жизни, в вашем доме Его нету, чтобы мы знали, что оно есть, но проявляется по-разному. Пусть Бог благословит и укрепит вашу веру, друзья. И в этой молитве я призываю вас искать Его не так, как мы представляем, а просто искренне сердцем дать свободу, чтобы мы понимали, что Бог и сегодня может проявиться лично, индивидуально, в каждом по-разному. Аминь.
1: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: В Соединенных Штатах Америки наконец-то начались поставки золотого трампофона. Работает, кстати говоря, неплохо, но телефон устарел минимум на несколько лет. Минюст Соединенных Штатов начал расследование против писательницы Джин Кэрролл, которая дважды выиграла у Трампа в суде. Департамент внутренней безопасности собирается преследовать иммиграционных адвокатов, ведущих дела об убежище. Соединенные Штаты Америки строят в Кении карантинный центр для американцев из-за вспышки Эболы, чтобы не возвращать их домой в Штаты. Представители Соединенных Штатов и Ирана договорились продлить перемирие и полностью разблокировать Ормузский пролив, но Трамп пока этого не одобрил. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакции The Great Media Group.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: О погоде за бортом. Умеренная теплая погода в Филадельфии при сильном ветре пройдут с севера с переходом на северо-западный со скоростью 13-15 миль в час. В пятницу солнечная погода продлится, ветер будет по-прежнему сильный, и в субботу он переменится даже полностью на северный и будет гораздо прохладнее, где-то около 70 градусов по Фаренгейту на Шаббат. В Портленд метро и районе Большого Сиэтла очень нестабильная погода. В Портленде около 80 градусов по Фаренгейту, но после того, как в центральной части Орегона прогремят сильные грозы и, возможно, даже обрушатся торнадо на некоторые районы, а к тому же синоптики обещают еще и град размером в $0.5, после этого в Портленде будет значительно прохладнее, и в пятницу будет чуть выше 55 градусов по Фаренгейту. На Шаббат синоптики обещают, что будет чуть выше 60. В районе Большого Сиэтла примерно такая же погода, с той лишь разницей, что дождик там задержится, скорее всего, на утро пятницы. Ну, а потом будет вновь тепло и уютно уже в воскресенье.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 40 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ радио KKNW в Филадельфии, в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Почти год назад компания Trump Mobile, принадлежащая семье Дональда Трампа, как известно, анонсировала золотой телефон T1 Phone. Разработчики при этом утверждали, что его будут полностью производить в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что это даже теоретически невозможная задача. Смартфон должен был выйти в августе прошлого года, но дату его релиза несколько раз меняли. И вот теперь в мае 2026 года Trump Mobile торжественно сообщила, что наконец-то начинает поставки T1 по предварительным заказам. Но за 2,5 недели устройство получили лишь журналисты двух американских средств массовой информации CNET и NBC News. В официальном прелизе прошлого года говорилось, что устройство поступит в продажу уже в августе, будет стоить $500. Но самое главное, разработчики утверждали, что смартфон будет полностью спроектирован и произведен в Штатах. Многие эксперты сразу же заявили, что Trump Mobile не сможет выполнить всех своих обещаний. Как минимум, потому что в стране просто нет необходимой инфраструктуры для создания вот такого телефона с нуля. Журналистов смущало и то, что изображения телефона были похожи на плохой рендер, а по своим техническим характеристикам он больше напоминал уже существующий китайский смартфон Revel 7 Pro 5G, а не оригинальное устройство, только в 3 раза дороже. В итоге прогнозы скептиков немножко оправдались. Тайван Фон продажу так и не поступил. По крайней мере, к обещанному сроку в августе прошлого года. Релиз устройства несколько раз откладывался, а на официальном сайте время от времени менялись характеристики устройства, а также формулировки, касающиеся американского происхождения, но и со временем также изменился и внешний вид. И вот в феврале этого года один из читателей издания The Verge обратил внимание, что после обновления дизайна Тайван стал напоминать смартфон U24 Pro от тайваньской компании HTC. Представители последней при этом заявили, что не создают устройства для сторонников партнеров. Журналисты предположили, что неназванная компания-производитель Трампофона либо копирует этот дизайн U24 Pro, либо участвовала в создании смартфона HTC и теперь использует свои старые разработки. И вот уже к весне этого года стали и вовсе забывать про Тайван Фон. Но 11 мая журналисты газеты USA Today получили электронное письмо от Trump Mobile, согласно которому поставки смартфона начнутся в течение недели. В первую очередь его должны были получить те, кто оформил предварительный заказ. И 22 мая издание The Verge отметило, что спустя почти 2 недели нет признаков того, что поставки Трампофона на самом деле уже начались. Известно, что 2 устройства были доставлены журналистам CNET и NBC News. Остальные издания, в том числе The Verge, до сих пор ждут предзаказанные телефоны. Издание отмечает, что Trump Mobile пока даже и не запросила адрес доставки и не списал полную сумму устройства, помимо $100 для оформления предзаказа. В любом случае, Трампофон, судя по всему, уже поступил, по крайней мере, журналистам. И, демонстрируя новое устройство, один из журналистов Чун отметил, что Trump Mobile все же отказалась от формулировки «с гордостью сделано в Америке». Вместо нее на коробочке Тайван стоит маркировка «с гордостью собрано в США». Так, компания постаралась избежать возможных претензий со стороны Федеральной торговой комиссии, потому что использование первой фразы жестко регламентировано американским законодательством. И журналиста также удивило наличие входа для наушников, от которого многие производители смартфонов давно уже отказались, по крайней мере, в своих флагманских моделях. Это лишь укрепило его предположение, что в качестве основы разработчики использовали устаревшую версию уже существующего телефона, а не создавали его с нуля. Издание CNET подчеркивает, что ни на коробочке, ни в инструкции к смартфону, ни на его корпусе не указано, где был произведен телефон и какая компания отвечала за его создание, но в целом журналисты жалуются на нехватку информации. Издание TechAdvisor обращает внимание, что даже на момент выхода это был довольно-таки скромный по своим возможностям телефон. И по результатам тестов, которые провели журналисты из CNET, Трампофон значительно уступает по производительности современным смартфонам во средней ценовой категории, таким как, например, Samsung Galaxy S25 FE или бюджетному iPhone 17e. Скорее всего, он находится на одном уровне с телефонами, которые вышли в 2020-2022 годах. Впрочем, с большинством повседневных задач, просмотры веб-страниц или видео на YouTube, Тайван справляется весьма и весьма неплохо. То же самое можно сказать и обо всех других характеристиках Трампофона. Батарея неплохо держит заряд, но все же уже хуже, чем у других современных смартфонов. Журналисты хвалят фронтальную камеру Трампофона, которая по умолчанию применяет различные фильтры, благодаря которым селфи становится гораздо лучше. Ну и немного досталось Трампофону за его дизайн. Точнее, журналисты отметили не самый удачный оттенок золотого, напоминавший им цвет детской неожиданности. Кроме того, на матовом корпусе быстро появляются отпечатки пальчиков, особенно если брать устройство не слишком чистыми руками. Ну и у других спортсменов, например, на матовом Самсунге такой проблемы нет. CNET отмечает, что T1 Phone, то есть трампофон, работает на практически стандартной версии операционной системы Android 15. Обычно разработчики устанавливают поверх нее собственный программный слой, и

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: На травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Министерство юстиции нашей страны начало расследование в отношении журналистки и писательницы Джин Кэрролл, которая дважды выигрывала суды против президента нашей страны Дональда Трампа. Как сообщили источники CBS News, Минюст собирается проверить, лгала ли Кэрролл, когда она заявляла, что ее иски к Трампу никто не финансировал. Она заявила об этом под присягой в 2022 году, однако позже выяснилось, что часть ее судебных издержек помог оплатить миллиардера, соучредитель LinkedIn Рид Хоффман. Он говорил, что это произошло уже после того, как Кэрролл обратилась в суд. Расследование ведет прокуратура Северного округа штата Иллинойс. По словам источника, от дела отстранен исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш, представлявший Трампа в некоторых судебных разбирательствах. Кэрролл подавала 2 иска к Дональду Трампу, обвиняя его в сексуализированном насилии в клевете. Оба раза она выиграла, и в общей сложности ей присудили более 88 миллионов долларов. Джин Кэрролл рассказала, что в 1976 году в универмаге Бергдорф Голдман в Нью-Йорке Трамп предложил ей примерить нижнее белье, которое он рассмотрел в качестве подарка для другой женщины, какой не сообщалось. По словам Кэрролл, Трамп прошел вместе с ней приличную, где он ее изнасиловал. Присяжные не согласились с тем, что Трамп изнасиловал Кэрролл, но решили, что он совершил в отношении сексуализированные действия. Сам Трамп отрицал эти обвинения.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Служебная записка Департамента внутренней безопасности DHS обязывает юристов иммиграционной таможенной службы Соединенных Штатов ICE активнее возбуждать административные дела о мошенничестве, связанном с прошениями об убежище. И речь идет в том числе о делах против иммиграционных адвокатов, сообщает CBS News. Эта директива содержится в записке от 26 мая. Главный юрист-консуль Департамента внутренней безопасности Соединенных Штатов Джеймс Персивал поручил юристам ICE, работающим в офисе главного юридического советника, подготовить меры по борьбе с мошенничеством, нацеленные на жесткое применение действующего федерального законодательства. В документе подчеркивается, что такие меры должны включать преследование иммиграционных адвокатов, подающих ложные прошения о убежище в иммиграционных судах. Новая санкция директива не вводит, однако она сигнализирует о том, что юристы ICE начнут чаще использовать уже существующие административные инструменты.

0: ситуации. Причем речь идет не только о мигрантах, которых подозревают в подаче фиктивных заявлений, но и об их представителях, в том числе и об иммиграционных судей. На протяжении многих лет миллионы нелегальных иностранцев совершали мошенничество в нашей иммиграционной системе. Особенно широко это распространено в иммиграционных судах. Конец цитаты написал Персивал без конкретных примеров. В записке утверждается, что механизм предоставления убежища задуман для исключительных случаев. Однако, по мнению ведомства, на практике стало обычным делом, когда иммиграционные адвокаты заявляют, что практически каждый нелегальный иностранец сталкивается с преследованием или угрозой пыток у себя на родине. При этом право подать прошение об убежище в Штатах шире, чем право его получить. Федеральный закон позволяет любому иностранцу, находящемуся на территории нашей страны или пребывающему в нее, включая тех, кто пересек границу вне официальных пунктов пропуска и независимо от своего статуса, подать заявление на убежище. Однако для одобрения необходимо доказать соответствие критериям, среди которых наличие обоснованного страха преследования, ну, например, по признаку расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к определенной социальной группе. Закон, на который ссылается Пересивал, позволяет властям добиваться гражданско-правовых штрафов в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве с иммиграционными документами, и в том числе тех, кто сознательно готовит, подает или помогает подать заявление с ложными сведениями. Обычно такие дела начинаются с уведомления о намерении наложить штраф. Это официальный документ, в котором указывается, что, по мнению власти, адресат нарушил закон и может быть привлечен к ответственности. Получатели таких уведомлений могут оспорить обвинение у административного судьи, однако суммы штрафов, как следует из данных Департамента юстиции, весьма значительны. За первое нарушение это до 4730 долларов, за каждый фиктивный документ или эпизод, а за повторное до 11 823 долларов. Кроме того, власти могут добиваться предписания о прекращении деятельности того или иного адвоката. В отношении адвокатов установление факта мошенничества может быть передано в органы и привести к временной приостановке практики, то есть лицензии, или к полному запрету работать в иммиграционных судах. И в более серьезных случаях не исключено также и уголовное преследование. Федеральные власти и ранее привлекали к ответственности участников организованных схем мошенничества с убежищем. Например, в 2023 году прокуроры в Нью-Йорке сообщили о признании вины иммиграционными адвокатами, которых обвиняли в подготовке фиктивных заявлений и свидетельств под присягой, а также в том, что они инструктировали клиентов, как давать ложные показания под присягой. В 2021 году мужчина из Флориды, выдававший себя за иммиграционного адвоката, был приговорен к более чем 20 годам лишения свободы после того, как по версии обвинения подал сотни фиктивных заявлений. В 2019 году адвокат из Куинса получил 5 лет тюрьмы за организацию подобной схемы. При этом Персивал отмечает, что юристы ICE до сих пор не использовали административные нормы так активно, как этого хочет ведомство. Исторически ICE полагалось на дисциплинарные меры со стороны иммиграционных судей и на применение уголовных законов о мошенничестве для задержания подобных действий. Однако у ICE есть собственные инструменты. Конец цитаты, говорится в этой служебной записке. В ней также предписывается активнее применять нормы о мошенничестве с документами как часть стратегии работы в иммиграционных судах. И кроме того, в записке говорится о возможном конфликте интересов. ICE должна обеспечить юриста, ведущего дело о мошенничестве, чтобы он должным образом был отделен от рассмотрения основного иммиграционного дела. Иммиграционные адвокаты и правозащитные организации ранее уже выражали обеспокоенность. Они заявляли, что администрация пытается ограничить возможности для судебных обжалований и отбить у юристов желание заниматься делами об убежище. Американская ассоциация иммиграционных адвокатов назвала мартовский меморандум президента угрозой для адвокатов, а правозащитные группы предупреждали, что под удар попадают именно те юристы, которые представляют интересы мигрантов.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Администрация Дональда Трампа строит в Кении карантинный и лечебный центр для американских граждан, затронутых вспышкой Эболы, вместо того, чтобы возвращать их на родину. Часть экспертов критикует такой подход Белого дома и предупреждает, что запрет на возвращение американцев в Соединенные Штаты может ухудшить ситуацию с лечением. 27 мая Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты реально создают объект в Кении, где американцы смогут проходить карантин после контакта с инфицированным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Этот объект позволит обеспечить доступ к качественной медицинской помощи для американцев, которым необходимо быстро покинуть Конго и пройти карантин, не подвергаясь рискам длительной транспортировки в Соединенные Штаты Америки. Конец цитаты, сообщила представитель Белого дома. По его словам, центр будет лечить американцев, заразившихся Эболой, в частности, оказывать помощь в тяжелых случаях, причем каждую ситуацию, если понадобится, будут оценивать отдельно с точки зрения возможной дальнейшей транспортировки для более специализированного лечения, чтобы достичь наилучшего результата. Конец цитаты. Однако представитель не уточнил, идет ли речь о перевозке в Штаты или в Европу, где ранее уже размещали американских граждан для карантина и лечения. Соединенные Штаты ввели запреты на возвращение в страну для держателей грин-карты, которые недавно находились в Демократической Республике Конго, Уганде и в Южном Судане. Ограничения распространяются и на других людей, недавно посещавших эти страны. Им тоже запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки. Меня шокирует, что администрация рассматривает возможность не допускать американцев обратно домой для получения медицинской помощи мирового уровня, которую обеспечат наши специализированные центры биологической изоляции, финансируемые за счет налогоплательщиков. Конец этого заявила эпидемиолог Дженнифер Нузо, руководитель Центра пандемии при Школе общественного здравоохранения Университета Брауна. Такой подход вызывает серьезные этические вопросы. Без четких механизмов безопасного карантина для людей, имевших контакт с вирусом, и быстрой изоляции заболевших, есть риск, что подобные учреждения сами будут способствовать распространению инфекции. Если люди будут понимать, что не смогут вернуться домой для безопасного и эффективного лечения, это может отбить у них желание сообщать о контактах с вирусом. И в итоге случаи могут сознательно скрываться, а распространение инфекции ускоряться. Конец цитаты, заявила она. Ранее американцы, участвовавшие в борьбе с подобными вспышками, будь то непосредственная помощь пациентам или организация отслеживания контактов и безопасных похорон, знали, что в случае заражения смогут вернуться в Соединенные Штаты и получить лучшую в мире медицинскую помощь. Теперь, без такой гарантии и с перспективой на неопределенный срок, они могут остаться вдали от дома и семьи, и американские специалисты гораздо реже будут соглашаться участвовать в таких миссиях в Африке. Фактически, это означает, что любому американскому медработнику, который поедет помогать сдерживать вспышку, говорят так: «Если вы заболеете, вернуться домой вы не сможете». Конец цитаты заключил Джереми Каниндик, президент Refugees International, бывший исполнительный директор рабочей группы USAID по ковиду, один из руководителей программы реагирования USAID на вспышку Эбола в 2014-2015 годах. Это снижает готовность людей ехать. В 2014 году мы уже сталкивались с такой ситуацией. Случай возвращения инфекции в Штаты. И тогда нам довелось приложить больше усилий, чтобы не вводить запреты на поездки, потому что мы понимали, что в итоге это помешает остановить вспышку. Конец цитаты, добавил он. Кстати, при этом риск транспортировки остается крайне резким, если у человека нет симптомов. Соединенные Штаты имеют значительный опыт эвакуации людей, которые могли подвергнуться заражению или уже дали положительный тест на Эбола и другие заразные заболевания. Представители Соединенных Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней и позволит начать переговоры по иранской ядерной программе, сообщили источники Access. Вот основные положения этого документа. Иран обеспечит неограниченный проход через Ормузский пролив без пошлин и задержания судов. Иран полностью разминирует пролив в течение 30 дней, а Соединенные Штаты постепенно откажутся от морской блокады. Иран возьмет на себя обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Соединенные Штаты обязуются обсудить смягчение санкций и разблокировку замороженных иранских активов в рамках переговоров. Первым вопросом на переговорах станет утилизация иранского высокообогащенного урана. Вот такие основные положения этого документа. По словам собеседника Access, условия сделки были согласованы еще во вторник, 26 мая. Однако обеим сторонам требовалось одобрение руководства Соединенных Штатов и Ирана. Позже иранские переговорщики сообщили, что получили необходимое разрешение, готовы подписать этот меморандум. Официальный Иран, кстати, об этом не сообщал. В свою очередь, переговорщики страны Соединенных Штатов передали президенту Дональду Трампу проект этого соглашения, но президент пока его не одобрил. Одобрит ли он его, это еще вопрос. Ну, а сейчас у нас есть возможность услышать запись заседания Кабинета министров Соединенных Штатов Америки. Заседание состоялось 27 мая прямо в Белом доме, и среди прочих тем также тема Ирана.
5: Я с огромным удовольствием приветствую всех на 12-м заседании кабинета нашей администрации, и мы делаем то, чего не делала раньше ни одна администрация президента. Мы всегда позволяем прессе присутствовать вместе с нами, потому что мы очень открыты и прозрачны. Вам нравится слово «прозрачность», но мы более прозрачны, чем любая администрация президента США в истории. Насколько мне известно, прессу никогда раньше вообще не приглашали на вот такие заседания, ни по какой причине. И для меня честь видеть вас здесь. Эта команда достигла большего, чем большинство других администраций президента достигают за 8 лет. Мы взяли самую опасную, небезопасную, жесткую и полностью открытую границу в мире. Нигде в мире не было такой границы, как та, которая была у нас. И мы создали самую защищенную границу в истории нашей страны. У нас не было ни одного человека за последние 12 месяцев, не было ни одного человека, который незаконно проник бы в страну. Ноль нелегальных мигрантов были допущены в США за последние 12 месяцев. И эти графики составлены, можно сказать, политически недружественными ко мне людьми. И причина, почему эти люди не приезжают, заключается в том, что никто даже не подходит к границе, да, потому что они знают, что их развернут. А если они все-таки попадут внутрь, их немедленно выдворят, так что это ноль. Вы делаете отчеты, да, и я удивлен этой цифрой ноль, потому что я не понимаю, как это может быть возможно. Но они говорят, что за последние 12 месяцев это было ноль. В 2025 году мы добились самого большого снижения уровня убийств за всю историю наблюдений. Уровень убийств был довольно высоким, и мы добились крупнейшего снижения уровня убийств за всю историю США до самого низкого уровня за 125 лет. Это уровень 1900 года, это несмотря на то, что во время администрации Байдена в страну незаконно проникло множество людей из тюрем, из очень тяжелых стран, из психушек, из множества других мест, наркоторговцы и прочее. Мы многих из них уже выдворили, но у нас есть еще те, кого мы ищем. довольно много тех, кого мы продолжаем искать на самом деле, но мы уже выдворили. А ведь более 11 888 убийц впустили в нашу страну. Многих из них мы выслали, некоторых мы посадили в тюрьму. Мы даже не доверяем странам, куда их можно было бы отправить обратно, потому что они могут снова вернуться, да? Мы посадили их в тюрьму. 11 888 убийц, более половины из которых они совершили больше, чем одно убийство. Мы не должны забывать эти ужасы, которые происходили с нашей страной. Поток фентанила через нашу границу сейчас сократился на 61%, а поставки по воде, по морю, через океан сократились на 97%. Можете себе представить вообще? Благодаря нашему республиканскому большинству в Конгрессе мы приняли крупнейшее снижение налогов в американской истории. Все демократы проголосовали против снижения налогов, против того, чтобы у американцев оставалось больше денег в их карманах. В этом году типичная семья получила налоговые возвраты практически около $5000. Фондовый рынок установил 68 исторических рекордов с момента выборов. То есть у нас было 68 дней, когда мы выходили на новые исторические максимумы, и мы снова рядом с этой цифрой. А средний счет 401K, это несмотря на конфликт. Я называю это войной, это не конфликт, да, это не война, это конфликт. Несмотря на вот этот конфликт с Венесуэлой, а у них больше нет флота, больше нет военно-воздушных сил, больше нет многих людей, которые вели эту страну в очень плохом направлении. Их руководство мертво, их руководство второго эшелона тоже мертво. И мы сейчас имеем дело с их третьим эшелоном, вернее, с половиной третьего эшелона, потому что половины третьего эшелона тоже больше нет. Так вот, средний счет 401K вырос почти на $30000 с тех пор, как я вступил в должность. Так что американцы сегодня выигрывают от нашей работы. У нас работает больше людей, чем когда-либо, а 401K, эти счета находятся на историческом максимуме, на самом высоком уровне за всю историю. И это идет вместе с фондовым рынком, который сейчас тоже на самом высоком уровне. В рамках моих соглашений о наиболее благоприятствуемой нации я очень хотел бы, чтобы СМИ об этом говорили, потому что для меня это одно из самых масштабных событий, особенно в сфере медицины и всего, что связано со здравоохранением, потому что цены на лекарства, мы обеспечиваем рекордные скидки на рецептурные препараты. Разница в ценах составляет 400, 500 и даже 600% на сайте trumprx.gov. Недавно мы добавили на сайт почти 1000 недорогих дженериков лекарств. То есть цены на лекарства у нас упали на 400, 500, 600%. Конечно, можно сказать 80, 90, 70, 60%. Тут зависит от того, как вы это оцениваете, да? Есть два способа это оценить. Но таблетка, которая продавалась в Германии или, скажем, в Лондоне за 10 долларов, у нас продавалась за $130. И я заставил все страны согласиться с... Иначе им пришлось бы платить огромные пошлины. Я не хочу вдаваться в детали, но это была очень интересная дискуссия. Они яростно говорили «нет», а потом, когда я сказал «ну хорошо, тогда мы введем 50% пошлину на все, что вы продаете в Америку», они ответили «ну да, как мы и говорили, мы согласны». И согласилась каждая страна, и согласилась каждая фармацевтическая компания. Так что теперь у нас действует принцип наиболее благоприятствуемой нации. Раньше мы платили самые высокие цены на лекарства в мире, теперь мы платим самые низкие цены. Та таблетка, о которой я говорил, подорожает с 10 до $20 у них. А у нас тоже будет стоить 20. Мир больше, чем США, трудно поверить, но это правда. Поэтому цены нельзя просто поделить пополам. Нужно было немного поднять и для остальных цены, но немного — это уже удвоение цены, а значит, это немало. Так что таблетка подорожает с 10 до $20, но у нас цена упадет со $130 до вот тех как раз $20, что и везде в мире. Только вдумайтесь. Некоторые из вас были на моей пресс-конференции во время первого срока, когда мне удалось снизить цены на лекарства на 1/8%, на 1/4, на 1/8%. Я так этим гордился, потому что цены на эти лекарства вообще не снижались 28 лет. И я стал первым, кому это удалось хотя бы на такую маленькую долю. Даже на 1/8%. Я снижаю их теперь на 400, 500, 600%. И если считать по-другому, хотите, считайте так. Можете сказать 70, 80, 90%, 50%. Но никто никогда не видел ничего подобного. Я добился этого. Все знали, что это происходит. Но мы платили самые высокие цены в мире. А теперь мы платим самые низкие цены в мире. И почему-то пресса отказывается писать об этом. Я считаю, что это самое большое достижение для здравоохранения. Вы знаете, огромная часть расходов — это цены на рецептурные препараты и лекарства. И когда цены на них падают, стоимость здравоохранения тоже будет очень существенно снижаться. Как я уже говорил, мы недавно добавили почти 1000 дешевых дженериков лекарств. Это, знаете, 1000 препаратов. И это размещено на сайте. И, кстати, это была не моя идея назвать его Трамп. Эта идея была доктора Оза и Бобби Кеннеди. Знаете, я не был уверен, нравится ли мне эта идея, но они сказали, мы хотим использовать имя Трамп, и Трамп RX, так называется сайт. И, насколько я понимаю, Бобби, это сейчас самый горячий сайт, да, самый популярный в мире, правда же? Это действительно потрясающе. Люди заходят туда, покупают лекарства за малую долю прежней цены, буквально за малую часть стоимости. И это должно быть главной новостью. Уже только на этом мы должны были выиграть бы промежуточные выборы, только вот на одном этом. Но пресса об этом не пишет. Это крупнейшее событие в истории фармацевтической индустрии, которое вообще было за всю историю, но пресса не хочет писать об этом статьи. Мы сделали крупнейшую инвестицию в вооруженные силы США, $1 триллион, и на следующий год мы вообще попросили $1.5 триллиона, и у нас самые сильные вооруженные силы в мире, как вы знаете. Вы видели, что мы сделали в Венесуэле. Это сработало просто очень быстро. И мы также успешно... У нас хорошо идут дела с Ираном. Опять же, люди об этом тоже не хотят писать. Но Иран очень хочет заключить сделку, очень хочет. Пока они еще не дошли до нужного нам уровня, мы им не удовлетворены. Но будем удовлетворены. И либо так, либо нам просто придется закончить эту работу. Но их флот уже уничтожен, я уже 1000 раз об этом говорил. Их военно-воздушные силы уничтожены, у них все уничтожено. Они ведут переговоры буквально на последних парах. Ну, посмотрим, что будет дальше. Возможно, нам придется вернуться и закончить это военным способом, а может быть и нет. Сейчас можем поговорить, да, со Стивом Уиткофом и с Джаредом. Они делают потрясающую работу, но на данный момент, мне кажется, Иран просто хочет заключить сделку. Они хотят этого. У них просто нет никакого выбора, да? Они пишут всякое в интернете, но их экономика в свободном падении, у них инфляция 250%, их деньги ничего не стоят. Вся их экономическая система рухнула. Они думали, что смогут меня пересидеть. Мол, мы его пересидим, у него впереди промежуточные выборы. А мне плевать на промежуточные выборы. Посмотрите, что произошло прошлой ночью. Это была прелюдия к промежуточным выборам. Мы выиграли. Республиканцы выиграли везде. И люди это понимают. Они знают очень простую вещь. Иран не может иметь ядерное оружие. Я делаю это ради всего мира, не только ради нас. И, кстати, мы получили огромную поддержку от других стран, хотя нам вообще не нужна. Но поддержку мы получили. Проблема в том, что поддержку всегда дают тогда, когда она тебе не нужна. А когда нужна, не дают. В рамках операции «Эпическая ярость» наши воины делают так, чтобы государство номер один в мире по поддержке терроризма никогда не получило ядерное оружие. И они его и не получат. Под руководством вице-президента Джей Ди Венса я этим очень горжусь. Рабочая группа Белого дома по ликвидации мошенничества ведет войну против растрат, мошенничества, воровства и злоупотреблений, так как никто раньше не видел. Слушайте, он выглядит как Эллиот Несс, вы помните такого? Я вам говорю, эти ребята стоят, это просто центральный кастинг, это фотомодели у нас там, что за группа людей? Нет, это выглядит как просто в кино. Слушайте, я право с кино буду снимать, вы такие красавцы. И они находят миллиарды и миллиарды долларов растрат. И я только сказал, ну классно, вы еще такого вообще не видели. Я вам сказал, да? И знаете, они действительно продолжат так работать, у нас будет сбалансированный бюджет без каких-либо дополнительных мер. Вот какие деньги они украли у нас. Это преступники были, это воры. И я надеюсь, что тот проведет настоящую работу. Это коррумпированные люди, это воры, это не ошибка. Мы говорим только об одном человеке, который получил вот недавно сотни тысяч, миллионы долларов он получил за уход за одним человеком. За заботу об одном пожилом человеке. Вот это вскрылось буквально недавно. Это была услуга, да, он ее оказывал. Он получил за нее миллионы долларов за уход за одним человеком. Это абсолютный мошенник. Они все мошенники. И сомалийцы, то, что они сделали в Миннесоте, сомалийцы абсолютно коррумпированная группа людей. Ильхан Омар абсолютно коррумпирован. Они все мошенники. И мы их ловим. Мы ловим этих людей. Сейчас мы начинаем зажимать их в тиски. Но должен сказать, что у вас за спиной впечатляющая команда. Я смотрел на это вчера вечером. И там еще пара очень сильных женщин присутствовала, да? Но я смотрел на это вчера и говорю, я горжусь вами, ребята. За 2 месяца мы раскрыли мошенничество с деньгами налогоплательщиков на десятки миллиардов долларов. Тот уже привлек к ответственности множество мошенников, и мы остановили миллиарды подозрительных выплат. Очень подозрительных. О, вы еще не видели, да? Подождите, вот вы увидите. Я получаю отчеты от Тодда, от Джей Ди. Я никогда не видел ничего подобного. Сотни миллиардов долларов были украдены у нашей страны, и ни одна другая администрация президента не стала бы делать вообще то, что делаем мы сейчас. Они просто все это спустили бы на тормозах, как всегда. Все вокруг богатели. Я думаю, что у нас есть шанс спасти нашу систему Social Security, вообще ничего в ней не меняя, просто за счет количества мошенников, получающих выплаты. Люди, которым там по 115 лет, по 125 лет, они до сих пор выплату получают. И смешно, я спросил, а эти выплаты вообще, может, кто-то возвращает обратно? Нет, нет, они их принимают, кто-то получает эти деньги за них. Но это точно не человек возрастом 125 лет. Хотя это еще самая мелочь. Масштабы того, что мы находим, у нас замечательные люди в Social Security, да? Нашу систему социального обеспечения, она настолько сильная, настолько хорошая, какой мы еще раньше не видели. И мы будем ее защищать. Я с самого начала говорил, мы защитим наших людей, которые на социальном обеспечении. Если бы демократы когда-нибудь вернулись к власти, у вас больше бы не было системы Social Security, она бы обанкротилась. Люди ничего бы не получали. На прошлой неделе они раскрыли два крупнейших дела о мошенничестве с страховками Medicaid в истории Миннесоты, а также крупнейшее дело о мошенничестве с аутизмом, когда-либо возбужденное федеральным правительством. Слушайте, миллионы долларов просто воровались. У всех там у них был аутизм. Они так говорили. Это невероятно. Я действительно... Я столько уже всего видел. Но я вижу, что они делают, понимаете? Вы еще такого не видели. Я вас поздравляю, Джей Ди. Пожалуйста, будьте таким же жестким, как они. Это жесткие люди, это жесткие озлобленные отбросы. Прежде чем я попрошу вице-президента Венса рассказать об этих усилиях, я хочу выразить огромную благодарность нашему уходящему директору национальной разведки Тулси Габбард. Она, кстати, замечательный человек, Тулси. Она нашла очень серьезные материалы. Она раскрыла очень серьезные файлы. Тулси неустанно работала над восстановлением доверия и концентрации на разведывательном сообществе. Все ее уважали, все ее слушали. Она давала нам зацепки, которые многие считали давно мертвыми. Но они не были мертвы. Это все было прямо перед нашими глазами. И она смогла раскрыть множество вещей, которые мы затем использовали с ФБР, вместе с Кэшем, с Тодом, с генеральным прокурором, с Джей Ди и всеми остальными. Это невероятно. Она радикально реформировала управление директора национальной разведки, сократив штат на 40%, и предотвратила проникновение в США бесчисленного количества террористов и членов картелей. Она раскрыла огромные массивы доказательств, связанных с мистификацией по России, Россия, Россия. Это невероятно. Это крупнейшая мистификация в истории нашей страны. Это фальшивка. Хотя, когда смотришь на вскрывающееся мошенничество, а их много у нас, да? Но мистификация Россия, Россия, Россия, этот Russia Gate против меня, это было просто самое главная афера. И она лишила доступа к секретной информации чиновников, которые были в это вовлечены, а также рассекретила множество исторических документов, представляющих особый общественный интерес, включая материалы по убийству Кеннеди. Все хотели их увидеть. И сейчас мы также публикуем множество материалов, связанных с космосом, да, с НЛО. Знаете, людям это очень интересно. Это буквально стало темой номер один, да? Мы публикуем сейчас огромное количество информации, связанной с внеземными вещами. Есть такие вещи, НЛО. Это невероятно просто, это удивительно. Я даже не был уверен, что людям это понравится. Это буквально тренд номер один сейчас, можете поверить. Но многим людям это действительно интересно, но мы публикуем всю эту информацию. И, Тулси, мы молимся за тебя и за твоего мужа. Твой муж сейчас чувствует себя не очень хорошо, но скоро ему станет гораздо лучше, поверь. Ты поставишь его на ноги, и он замечательный человек, так что передавай ему привет и спасибо за великолепную работу, которую ты проделала. Мы очень это ценим. Теперь я хотел бы попросить Джей Ди сказать пару слов о войне с мошенничеством, затем исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша, который работает фантастически, и госсекретаря Марка Рубио, еще одного выдающегося человека. Слушайте, у нас замечательные люди. И военный министр Пит Хексет просто как будто... Он тоже Central Casting. Он просто фотомодель. Ну, я не могу. Он любит войну. Не знаю, наверное, да? Он хороший человек, это точно. А также выступит Скотт Бессент. Вот уж человек, который действительно делает великолепную работу. Он просто фантастический. Спасибо, Скотт. Великолепная работа. И большая часть успехов, которых мы добиваемся с другими странами, связана с тем, что тебе удалось сделать и обнаружить. И администратор по делам малого бизнеса Келли Леффлер, и все присутствующие здесь люди великолепны. Мы сейчас дадим слово только нескольким из них, а потом, возможно, если у вас будут вопросы, перейдем к другим, да, тоже опросим. Мы делали так однажды, это длилось 3 часа или 5 часов, мы не хотим так затягивать теперь, да? Давайте сделаем коротко сегодня. А иначе они скажут, ой, никому он не дал высказаться. Ну, слушайте, давайте начнем с Джей Ди. Ты можешь рассказать о действительно важной теме возвращении честности в нашу страну? Здесь замешаны огромные деньги. Пожалуйста. Да, сэр. Ну, прежде всего, спасибо вам за лидерство, сэр, за то, что вы сделали все это возможным. Я часто сталкиваюсь с тем, что в работе группы по борьбе с мошенничеством существуют барьеры, которые нужно разрушать. Есть ведомства, которые должны координировать свою работу. И я прихожу к президенту и говорю: господин президент, мне нужно ваше разрешение на... А он перебивает меня и говорит: для чего? Я отвечаю: для работы группы по борьбе с мошенничеством. И он сразу говорит: да, делайте, идите и делайте. Так что именно наличие прямого президентского лидерства сделало все это возможным, потому что для этого действительно нужно. У нас за этим столом отличные люди, но иногда на более низком уровне ведомства просто не умеют работать вместе. И это одна из вещей, которые нам пришлось буквально заставить работать через нашу группу по борьбе с мошенничеством. Я хочу отдельно отметить нескольких настоящих звезд. Линдом из Министерства образования проделала великолепную работу по выявлению мошенничества со студенческими займами. Есть люди, которые либо находятся в стране нелегально, либо вообще не существуют как реальные люди, и при этом получают сотни миллионов долларов через Министерство образования в виде студенческих кредитов. Мы это перекрыли. Скотт из HUD проделал великолепную работу, потому что значительная часть мошенничества, которое мы видим, связано с жилищными программами. Люди получают льготы, на которые не имеют права, или вообще существуют полностью вымышленные люди, созданные исключительно для получения мошеннических выплат. Брук из Министерства сельского хозяйства. Я вообще не знал этого, пока не начал заниматься этой работой, да? Мы отправляем штатам сотни миллиардов долларов для администрирования программы продовольственных талонов, и федеральное правительство вообще не имеет представления, получают ли эти талоны люди, которые действительно имеют на них право, и существуют ли эти люди вообще. Поэтому мы сейчас разрабатываем механизмы, которые заставят штаты проверять, что люди, получающие эти выплаты, действительно имеют на них право. И я могу продолжать этот список дальше. Я получил огромную поддержку от многих людей в этом зале. Бобби Кеннеди, доктор Оз и Ким из Министерства здравоохранения стали просто звездами в этой работе. То, что они сделали с мошенничеством в Медикейде. Medicaid, Medicare. Десятки миллиардов долларов было раскрыто. Мы это перекрыли. И да, господин президент, мы найдем еще больше. И последнее, что я хочу сказать, это, я думаю, тот тоже захочет об этом рассказать. Я всегда стараюсь напоминать американскому народу и, конечно, членам кабинета. Кстати, Келли из SBA нашла десятки миллиардов долларов мошеннических кредитов, выданных при администрации Байдена. И мы уже перекрыли это и вернули значительную часть денег. Так что это действительно работа всего правительства, господин президент. Команда заслуживает огромного уважения. Вся эта команда. Но главный момент, который вот я хочу подчеркнуть, сэр, я всегда напоминаю американцам, что мошенничество – это преступление с двумя жертвами. Самая очевидная жертва – это американский налогоплательщик. Люди платят налоги, ожидая, что деньги пойдут туда, куда должны идти, но этого не происходит из-за мошенников. Но есть и другая категория жертв – люди, которые действительно должны получать помощь по этим программам, но не получают ее, если мы не решаем проблему мошенничества. Я приведу один пример, чтобы продолжить то, что вы сказали ранее, сэр. И один из людей, которого вот только что привлек к ответственности тот, так вот этот человек получал огромные суммы денег от американских налогоплательщиков, якобы для ухода за пожилыми гражданами, людьми, которые всю жизнь работали, платили налоги и должны были иметь достойную старость. Но мошенники лишали их этой достойной старости, они заявляли, что ухаживают за этими людьми, получали чеки на уход, а затем просто издевались над ними и бросали их без помощи. И был, в частности, один мужчина, который умер, потому что не получил необходимого ухода. А этот человек продолжал получать выплаты за то, что он о нем заботился, якобы, хотя полностью его забросил. Так что у вас есть не только американский налогоплательщик, который финансирует вот эти все программы. У вас есть пожилой человек, которого лишили достоинства, потому что мы не боролись с мошенниками. Но теперь мы этим занимаемся. Сколько денег он получил? Сэр, сотни тысяч долларов, возможно, даже больше. Но мы считаем, что подобная схема мошенничества воспроизводилась по всей стране. Конкретно этот случай был за пределами Миннеаполиса. Мы предполагаем, что десятки тысяч людей получали мошеннические выплаты за уход за людьми, о которых они на самом деле не заботились. Разумеется, мы постараемся докопаться до корня этой проблемы настолько глубоко, насколько сможем. Но опять же, сэр, я бы не сказал, что это весело, потому что ты понимаешь, насколько сильно людей использовали и обманывали. Но это действительно очень важная и ценная работа, так что спасибо вам за эту возможность, за то, что мы этим занимаемся.
0: Это было самое начало заседания Кабинета министров, и только что мы с вами послушали вступление нашего президента Дональда Трампа, также его заместителя Джей Ди Венс. Я думаю, что у нас будет возможность также услышать полностью, по крайней мере, большую часть этого заседания Кабинета министров в следующих наших программах. Ну и так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, Форум Дели и исключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
4: Prime-time Америка с Андреем Некрасовым.
0: Кроме магнитных бурь, у нас еще бури с погодой, но не в Филадельфии, где просто пока сильный ветер. Его скорость может достигать 12-13 миль в час с севера с переходом на северо-запады. При этом днем 76-78 градусов по Фаренгейту, но на шаббат синоптики обещают, что будет значительно прохладнее, где-то на 10 градусов ниже, 67-68, и ветер поменяется полностью на северный и усилится. При этом никаких осадков синоптики не обещают. В портном метро Ири, в районе Большого Сиэтла и в целом в центральных и в западных частях Орегона и Вашингтона очень нестабильная атмосфера. При том, что в ночь на пятницу и к утру в некоторых районах даже могут возникать торнадо. И не только торнадо, но и сильный град размером с $0.5. Скорее всего, до Портленда эта система не дойдет, но она будет около Портленда, совсем рядом, и, возможно, даже приблизится к Сэнди. Но и возможно, что чуть-чуть будет дождливо утром в пятницу и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. При этом, естественно, погода будет меняться, и в пятницу уже будет значительно прохладно. В Портленде будет чуть выше 55, возможно, даже до 60, в районе Большого Сиэтла до 60 даже дело не дойдет. Ну и также уикенд у нас будет немножко прохладным, но уже сухим, и относительно у нас будет немножко солнышко, немножко облачков, все понемногу, и ветер будет у нас, по идее, уже умеренный. Но перед этим возможны порывы ветра в некоторых частях, центральных и западных частях штатов Орегон и Вашингтон. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны. Есть небольшой риск возникновения торнадо, гроз и града в Портленд, метро и ривера небольшого Сиэтла. Но, опять-таки, это будет где-то на подступах, но не в самих городах. Так что мы будем стараться вас информировать по мере поступления этой информации. В любом случае, после этих гроз, которые будут господствовать на большей части центральных и западных районов, у нас, скорее всего, уже будет стабильная летняя погода с приходом первого календарного летнего месяца. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
2: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
4: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
5: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
6: Я приветствую всех вас в это утро. Слава Богу, что у нас есть такая замечательная возможность получать назидание и взаимно обогащаться. Спасибо, Павел, спасибо, пастор Богдан. Его нет сегодня, он где-то в отъезде. Но в любом случае, так или иначе, самая главная личность, которая присутствует здесь, присутствует в нашей жизни, это Господь в лице Иисуса Христа. И очень важно, поднимаясь на сцену, не заслонить эту личность. И если уж Бог через кого-то что-то хочет сделать, то в этом смысле нужно хорошо понимать свою роль и иметь свое сердце чистым от всяких амбиций. И поэтому в этом смысле молитесь за меня. Пусть Господь благословит то слово, которым я хочу поделиться. Я привез с собой новую программу, новое пособие «Плод же Духа – это». И если вам что-то коснется сердца. Из того, о чем будем говорить, там есть в вестибюле столик и есть эта программа. Я сегодня некоторые фрагменты буду говорить из этого нового курса. Я понимаю, что мы соприкасаемся с вечным словом, которое существовало у Бога в веках, и потом оно преломлялось через пророков, через патриархов. Иногда в эту историю попадали даже такие люди, как Валаам, которые не были из еврейского народа, но они что-то понимали, каким-то образом соприкасались с Богом, пророчествовали. И это слово, оно достигло нас, живущих в 21 веке. Вся ответственность проповедников, насколько я понимаю, и авторов разных трудов, это просто подать это слово, это преломить его, ни в коем случае не исказить, ничего не добавить, не видоизменить, но объяснить, так как мы ребенку объясняем. Поэтому наша миссия очень маленькая. Мы всего лишь адаптируем вечное, неизменное слово к временным обстоятельствам. И вот сегодня, слушая даже стихотворение «Русь», я в очередной раз думаю, ну надо же, ведь сам Бог запретил израильскому народу, украинское слово «родычать», да, встречаться, вступать в родственные связи с аммонитянами. Эти люди были прокляты, потому что происхождение этих двух народов очень страшное. Дочери спали со своим отцом, и обе забеременели. Одна родила родоначальника моавитского народа, другая родила мальчика, который стал отцом аммонитского народа. Потому это, эти люди не имели шансов. Но надо же, в Библии, в Святой Библии появляется целая книга, которая названа именем моавитянки. И когда ты это все читаешь, ты думаешь, это же шанс. Бог так демонстративно показывает в истории, что сколько бы на тебе ни ставили крестов, сколько бы людей тебя не хоронило, сколько раз ты бы не был разочарован собой, Бог показывает, что всегда есть шанс, и Бог готов встать на твою сторону и помогать тебе подняться. Более того, ладно, она вошла в общество Господне. Это же надо, чтобы через ее утробу, через ее прямое непосредственное участие в мир пришел Христос. То есть генеалогическая линия нашего Спасителя, центральной личности в истории – прошла через моавитянку. Когда я обо всем этом думаю, я понимаю, что Бог любит людей. И сколько бы человек ни наследил, и сколько бы ни наследили наши предки, Господь будет бороться за человека до конца. Человек создан и наделен Богом богатым интеллектом. Это сложно объяснить, и вряд ли кто-то из людей когда-то объяснит, что происходит в голове отдельного человека. Сколько там мыслей, сколько страданий, сколько вопросов, сколько страстей разных, которые восстают на душу, сколько борьбы внутренней, сколько искушений. Как все сложно в этом мире, как тянется внутренний человек к общению с Богом, и сколько внешних факторов препятствуют ему к этому сближению с Богом. Сколько восторга в душе человека, когда он делает шаг навстречу Богу, бескорыстная, чистая любовь, и сколько негодования к себе и презрение к себе самому, когда ты сползаешь вниз, когда ты поступаешь нечестно. Это все так тонко, все так сложно. Я когда-то вспоминал в какой-то проповеди где-то, что оказался на похоронах, и у меня был конфликт с этим родством, с этими людьми. Их близкий человек умер, я не мог не пойти на похороны. Но понимая, что мы были в определенном конфликте, и все люди проходили и обнимали близких родственников, и я должен был обнять тоже его родного брата. И вот такая внутренняя борьба. Не подойти, не высказать соболезнования ты не можешь, потому что у людей горе. С другой стороны, ты понимаешь, Но ты не можешь обнимать, если у вас неприязнь или конфликт. Я помню, что я тоже подошел, обнял этого человека, что даже попробовал сказать ему. Но я вышел в вестибюль уже из этого помещения, и мне было так скверно, я так себя возненавидел. Я оказался в ситуации, я оказался заложником этой ситуации. Я по-другому не мог поступить. И я в который раз убеждаюсь, что Бог создал человека личностью цельной, Человек не может расслаиваться. Он не может делиться. Одно думает, другое говорит. Третье имеет в виду. Поступает еще иначе. Он не может. Это страшная деформация личности. Это страшная внутренняя деградация. С другой стороны, стандарты, особенно в церкви, особенно в Библии, поставлены настолько высокие, что я не вытягиваю к этим стандартам. Ну, не вытягивай. Нам показывают библейских героев, их ставят в пример. Самых сильных людей в истории. Мы на них равняемся. Но, с другой стороны, я понимаю, кто они и кто я. Поэтому вся эта атмосфера в определенном смысле толкает меня к лицемерию. Я должен быть человеком вот примерным и образцовым, особенно когда направлены на тебя камеры, особенно когда у тебя уже есть репутация. И вот так или иначе ты заложник. Ты заложник очень многих ситуаций. А Господь заинтересован возрождать тебя внутри, исцелять тебя. Здесь столько вопросов, поверьте, друзья, столько вопросов. Например, даже наш духовный возраст, он очень разный. Один человек быстро развился, как, скажем, ученик 8 класса. Ему легко решать эти задачи. Это его уровень. Но в той же самой школе, как и в той же самой церкви, сидит человек, как ученик 2 класса. Он не осилит задач. Это не его уровень 8 класс. Но требования общие, правила общие. Мы все смотрим друг на друга. И то, что без труда решает 8-классник, 2-классник не решит. И от этого ему плохо. И его порицают, и он чувствует себя лузером. А 8-классник наоборот считает, что он преуспевает, унижает других. Здесь все так сложно, и ты должен держать общие правила, потому что это Церковь Христова. Ты должен держать эту планку. Но каким-то образом тот же самый Господь учитывает, что люди очень разные. И есть очень много таких вот сложных моментов, сложных вопросов, которые надо каким-то образом решать, особенно в большой церкви, в больших собраниях. Но одно я могу сказать, что Бог неустанно трудится, и Он заинтересован в том, чтобы человек жил в свободе, чтобы человек прогрессировал в своем духовном развитии. Должен быть процесс, человек должен расти, развиваться, как физически человек развивается, учится ходить, говорить первые слова, радуется, что проехал на велосипеде, поймал идею, как держать баланс. И у него уже прямо такой восторг у этого ребенка. Вот он сам едет. Или он сможет держаться на воде, и он уже плывет сам. И точно так же и духовный человек. Он не может стоять на месте. Он должен развиваться. А это связано с внутренней борьбой, с какими-то порывами, стремлениями, которые в человеке может разбудить только Господь. Огонь, страсть к чистоте, к бескорыстному поступку. А если это только порицание, а если это только угрозы, а если это только манипуляции, а если это только давление со стороны, а если это только язык закона, и ты поставлен в ситуацию, что ты не можешь позорить своих родителей, ты не можешь позорить церковь, ты не можешь позорить Бога, то как будто бы мы все идем к тем же самым результатам, но очень разными дорогами. Все сложно. Все не так просто, как нам кажется. Потому что на выходе, наблюдая на свой возраст за людьми, я вижу, что одни люди, они парят. Они просто счастливы, они идут к Богу, да, спотыкаются, да, падают, да, у них что-то не получается, но, по крайней мере, их представление о Боге Отце, оно основано на учении Нового Завета, на том портрете, который представил Иисус Христос, говоря о своем Отце. И эти люди идут дальше, преуспевают больше не потому, что они лучше других. Они также падают, у них также не получается. Но, но они не сомневаются в любви Божией. Они не сомневаются, что если они придут к Отцу, их оттуда не прогонят. И вот эта вера, и вот эта надежда дает человеку силы в очередной раз подниматься. Я сегодня хотел бы поговорить о характере. Потому что человек – это и есть характер. Мы даже так говорим, мы даже так выражаемся. Как бы ты охарактеризовал этого человека? Ты знаешь этого человека? Да, знаю. Ты хорошо его знаешь? Да, хорошо. Какие его характерные особенности, характерные черты? Как бы ты его объяснил? И заметьте, в этот момент мы совершенно не говорим о возрасте этого человека, мы не говорим о его образовании, мы не говорим о его достатке, мы не говорим о его родителях, мы говорим о каких-то качествах. И психологи насчитали свыше 600 качеств, которые могут объяснять или характеризовать человека. Я набросал некоторые из них, всего лишь некоторые. Вот я буду называть вам некоторые эти качества, и у вас сразу возникают образы. Может, даже кто-то знакомый, может быть, кто-то в поле вашего зрения, в вашем окружении, вы сразу раз, и оно пересекается. Вот смотрите, просто раздражительный, несговорчивый, великодушный, искренний, кроткий, мирный, неприхотливый, двуличный, ехидный, коварный, лживый, обидчивый, трусливый, милосердный, завистливый, покладистый, агрессивный, мелочный, верный, наглый, гордый, жадный. И ему конца нет этому списку. И это все люди. И знаете, что интересно? Интересно то, что Павел, апостол, вдохновленный Святым Духом, рисует нам букет из 9 качеств или из 9 свойств, присущих личности Святого Духа. В послании Галатам 5:22 он их перечисляет. Это же надо, он взял на себя ответственность определить основные характеристики самого Бога, Божьего Духа. Иначе мы бы терялись в догадках, говоря о том,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue Hop.
1: Хитрости. Там никто не заинтересован тебя как-то использовать. Там о тебе думают. То есть, когда мы говорим о Боге, прежде всего, за себя отвечаю, меня восхищает не сила. Сильный и дьявол, только с ним дела иметь не хочу. Вот я за себя отвечаю, второй раз говорю. Говоря о Боге, меня восхищают не его возможности, не его сила. Это второстепенно. Понятно, что Бог сильный. И это прекрасно, что его сила и его возможности находятся в распоряжении такой прекрасной личности. Но мы же Бога не выбираем. Мы же его не создаем. Мы же не язычники, которые можем из миллионов богов выбрать более хорошего. Мы же прекрасно понимаем, что все боги народов – идолы, что есть один Бог, сотворивший небеса. Мы его не выбираем. Он есть тот, кто он есть. И вот когда Моисей сошел с Синая, имел встречу с Богом, и он объяснял евреям, насколько он понял Бога. И он объяснял его вот в тех самых характеристиках. И потом Павел, о чем мы сейчас вспоминали, дерзает обозначить 9 свойств или 9 качеств личности Бога, мы понимаем, с кем мы соприкасаемся. С другой стороны, Бог очень неравнодушен к человеку. Именно неравнодушен. Отсюда все его и страдания. Да, Божьи страдания. Когда мы читаем в книге «Бытие», «воскорбел Господь». Когда посмотрел, сколько зла делает человек, «воскорбел Господь». Я думаю, кто этот человек, что он может так испортить настроение Богу? Богу, который существовал вне времени и существует вне времени. Бог, который везде сущ. Кто такой я, чтобы мое поведение повлияло на настроение Бога, чтобы он мог радоваться или скорбеть, или Павел пишет, не угашайте или не огорчайте Святого Духа Божия. Кто такой я, чтобы я мог повлиять или порадовать Господа, или огорчить Господа? Это говорит только об одном, что Бог очень и очень неравнодушен к человеку. И то, что происходит внутри твоего сердца, я тебе гарантирую, Бог все видит, и Он очень неравнодушен. Все твои умственные, душевные, эмоциональные страдания, вопросы, терзания, что не могут понять родители, что не объясняют пастыри, если ты приходил на душепопечительские беседы, Бог очень неравнодушен. И Он преследует конкретную цель. Как достичь той самой гармонии, прежде всего, с Богом? Если человек достигает определенной гармонии во взаимоотношениях с Богом, наступает удивительная тишина, шалом, наступает удивительный покой. Но очень много есть вопросов, которые не развязаны. Вопросов, связанных с несправедливостью, со страданиями, вопросов, адресованных Богу, вопросов, которые ни богословы, ни ты сам объяснить или ответить, на которые не можешь. Отсюда недоверие, отсюда опять страдания. И особенно вот эта двойственность в природе человека. Апостол Павел пишет о себе: «Тот же самый я духом своим нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти моей вижу иной закон, который спорит с законом Духа». Павел не говорит о разных людях. Он говорит: «Я о себе говорю, тот же самый я. Вот, смотрите на меня». И вот это... Бедный я человек, он говорит. Но здесь он же говорит: Бог освободил меня. И сущность или природа человека, сущность человека, те же самые качества или свойства, о которых мы говорим, вот предмет нашего разговора. И я попробую, основываясь на писаниях, на своих наблюдениях, попробую передать то, насколько я это понимаю и насколько я это вижу. С 1637 года на Руси стали практиковать клеймение людей. Это было железное такое тавро, которое раскаляли в огне и выжигали

0: на лице человека его преступление, потому что не велась никакая криминальная история, не было понятия criminal history. То есть, если человек совершил преступление и отбывал даже наказание, допустим, его поймали, и он отсидел срок в тюрьме там, или на каторге, и вышел на свободу, нигде не велась никакая картотека, чтобы отследить криминальную историю отдельного человека, насколько он потенциально опасен для общества или не опасен. Поэтому люди не знали, как следить за опасными людьми. И ввели такую страшную практику. Клеймили людей, клеймили преступников. Допустим, если человек был пойман в воровстве, то ему выжигали букву «В» на лбу, букву «О» и «Р» по щекам. Вор. Или бунтарь, если он противился власти. Или насильник. Он носил эти буквы до смерти. Даже если он 1000 раз уже пожалел о том, что он сделал, даже если он больше никогда не возвращался к такому образу жизни или преступлению, он уже не мог убрать это со своего лица. Это преследовало его до смерти, до гробовой доски. И когда я размышлял об этом, я понимаю, что это вот природа, это сущность наша, от которой мы сами освободиться не можем. Ни логика, ни здравый смысл, ни страх, что ты потеряешь репутацию, даже не страх вечных мук не может остановить человека, если он оказывается во власти своей природы. Есть очень много достоверной информации, и можно узнать правду, допустим, о вреде там казино, или о вреде алкоголя, или наркотиков, или других развлечений, как их называют в мире. Но это не помогает. Это нисколько не помогает. Человек теряет себя. Я писал однажды интервью с одним лудоманом, это человек, находящийся в игровой зависимости, он мне говорил так: если у меня появлялись деньги, хотя бы какие-то, совсем маленькие, я бежал в казино. И если до казино оставалось 100-200 метров, и я мог поймать такси, я ловил такси, чтобы как можно скорее туда попасть. Те из вас, которые следят или знают биографию Федора Достоевского, вы знаете, что этот человек был в страшной игровой зависимости. Наверное, отсюда вся драма в его произведениях. С одной стороны, это воистину великий человек, знаток человеческой души, могущий так тонко передавать все ее внутренние импульсы и движения. С другой стороны, он просто раб, самый настоящий, униженный, на цепи. У сатаны раб. Человек, который сам от себя прятал монетки в щелочках в парке, в лавках, где он сидел, когда они жили в Европе с женой, потому что не знал, за что он будет завтра покупать хлеб. Хотя жена его была беременная, носила его ребенка. Он в один день пришел, стал перед ней на колени, и она поняла, что он просит сережки. Это последнее, что оставалось у них в доме. Он сам ей подарил эти сережки, когда они познакомились. Она сняла и отдала ему, он пошел, их проиграл. То есть, с одной стороны, ты смотришь, великий человек, произведения которого изучают сегодня во многих университетах мира. С другой стороны, какое унижение. Разумный человек понимает, что тонет, погибает, понимает, что не за что купить жене покушать, которая носит твоего ребенка, как с этим жить, что делать. Потому я сказал, ни здравый смысл, ни логика, ни страх, ничто не может остановить человека. Наша сущность, наша природа настолько сильная, что даже закон Божий, Божий закон не может, даже в Библии написано закон, имеется в виду Божий, ничего не довел до совершенства. А апостол Павел пишет, закон положит не для праведника, а для беззаконников. Я помню, я однажды это прочитал, и это меня сильно удивило. Я подумал, интересно, надо же, закон вообще не для праведников. Потому что состояние праведности, если его правильно понимать, библейское, это состояние свободы, это состояние торжества. Потому что свобода, если говорить о свободе, то в представлении светского человека и в представлении нового во Христе человека носит очень разный смысл. В представлении ветхого человека свобода. Почему все борются за свободу? Все секс-меньшинства, все партии. Все борются за свободу, за право выражать свои мысли, свою позицию. В чем смысл или понятие свободы у светского человека? Снять все ограничители. Все, что ограничивает мои стремления, мои наклонности. О каких наклонностях мы говорим? О самых настоящих греховных наклонностях. Мы говорим о страстях, мы говорим о гордыне, мы говорим о похотях. Мы говорим о праве говорить что угодно, кому угодно, хамить, унижать. Никого не... Анархия. Есть хорошее слово. Анархия. То есть, когда тебя несет, когда уже клетка не может держать этого зверя внутреннего, когда ты разумное создание, как тот же Достоевский, но ты ничего не можешь сделать с этими страстями внутренними. И потому свобода у светского человека – это убрать все ограничения и дать выход своим наклонностям. Свобода в представлении нового творения во Христе – это свобода как раз от этих страстей, чтобы они не обладали мною. Это удивительное состояние, когда вот эта власть греха, которую тот же Павел написал, что я хочу, того не делаю, что ненавижу, то делаю. Ну, кажется, ну ты в своем уме. Ну, если ты это ненавидишь, зачем ты это делаешь? Кто тебя заставляет? Ты же разумное создание. Ты сам сейчас сказал, что ты ненавидишь. Тогда зачем ты это делаешь? Он говорит, это грех. Я ничего с этим сделать не могу. И я думаю, ну хорошо, но есть же разум у человека. Разве его недостаточно?
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Я однажды смотрел на водонапорную башню и понимаю, что вот этот район города обслуживает вот эта водонапорная башня. То есть туда заливается вода, большое количество воды, большая емкость, и создается естественное давление воды. И мы, каждый, в своем доме откручиваем кран, и оттуда течет вода. Но если давление воды очень крепкое, то мы не можем его регулировать. Вот обычно мы думаем так, что я здравым умом регулирую, чему-то позволяю быть в жизни, а что-то перекрываю и не позволяю. У меня же есть сила воли, я же свободный человек. Да, но не против природы, не против природы. Ты свободный, я свободный человек, но не против природы. Природа сильнее здравого смысла. Подсознание наше сильнее нашего сознания. Например, апостол Павел написал, что плотские люди о плотском помышляют, живущие по плоти. Смотрите, как он написал, подумайте на мгновение. Живущие по плоти, то есть люди, у которых плоть главенствует, о плотском помышляют. Я подумал, сколько сегодня литературы, в том числе христианской, которая убеждает нас, что если изменить образ мышления, изменится образ жизни. У Павла написано не так. У Павла написано, что если плоть имеет у тебя столько власти, то ты и мыслишь так, ты и видишь так, ты и объясняешь так вещи, потому что плоть имеет в тебе свободу выражать себя. Хорошо, получается, если менять мысли, то это бесполезно, менять мысли. Это иллюзия. Надеяться, что если ты поменяешь мысли, то поменяется твоя природа. Я, Александр, сегодня утверждаю, что это иллюзия. Думать, что если я сегодня поменяю ваши мысли, поменяется ваш образ жизни. Иллюзия. Мы бессильны против этого давления, против этой водонапорной башни. Человек бессилен, ничего ему не поможет. Никакой здравый смысл ему не поможет. У нас однажды в доме, где мы жили, в прошлом доме нашем, разорвало трубы. Было настолько мощное давление воды, что прямо вырвало вот такой объем. Земля взлетела на поверхность, и такие толстые трубы, через которые подается вода в дом, их просто разорвало. Причем здесь твой краник? Теперь это все возвращает нас к вопросу, что же делать с этой природой? Вы помните наш разговор, что мы заговорили о природе Бога, о Его святости, о Его доброте, о Его милосердии. Это все качество. Это же качество личности. Бог-то ведь ни под кого не подстраивается. Он не собирается кого-то впечатлять. Ему ведь никто не навязывает эти качества. Никто от него не требует, каким он должен быть. Я же сказал, он есть тот, кто он есть. В нем присутствует вот этот прекрасный букет, вот этот набор таких свойств. А человек тянется к этому, соглашается, что это лучшее, что может быть в жизни, что это огромное благословение в семье, чтобы муж таким был, жена, чтобы дети росли в таком доме. Спору нет. Но как это все наследовать? Что делать с нашей природой? Что делать с теми самыми требованиями, которые Господь, соответственно, своим стандартам выставляет перед нами, это сложный вопрос. Например, взять даже одну, самую такую, на мой взгляд, несложную заповедь. Не пожелай чужого. Вот была такая заповедь, дана Израилю. Основные заповеди были как бы больше связаны с поведением. Там, не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Но была заповедь «не пожелай». То есть, как бы, это не твое. Не заглядывай ты через забор. Ну, не твое это. Ну, лучше там дом. Ну, лучше машина. Ну, лучше жена или лучше муж. Но это не твое. И Господь наблюдает за внутренним миром человека. В этом случае за миром мыслей, за миром эмоций, за миром желаний. Вы думаете, с этим просто справиться? Это очень непросто, потому что мы имеем дело с природой. Я помню, и вы знаете эту притчу, из Евангелия из Матфея, где Христос рассказывает, как это образ, это притча, да, когда богатый господин нанимал работников в свой виноградник, разумеется, за оплату. Рано утром вышел, договорились за динарий. Устраивает? Устраивает. Люди работают, припеваючи, с настроением. Сегодня хороший день, есть работа. И я знаю, что я получу плату. Потом он выходит еще в 3 часа дня. Или там в 9 утра, в 3 часа дня, в 6 часов вечера, в 11 часов вечера. Еще нужно, еще есть работа, не успеваем. День уже идет к закату. За динарий будете работать? Будем работать. А с последними он даже не договаривался. Заходи, я рассчитаюсь. Люди заходили, все работали, день закончился, он всех собрал, начинает оплачивать их труд. Начинает с последних. Достает динарий. На виду у всех. И у тех, которые с самого утра работают. Тебе динарий. Те, которые в 9 вечера зашли, тебе тоже динарий. Те, которые в 6 вечера зашли, тебе тоже динарий. Соответственно, у людей, которые работали полный рабочий день, закрадываются мысли, нам заплатят больше. Но эти же вот только сейчас зашли. Но когда дошла очередь до первых, он им тоже достает динарий. Вот что интересно, что все было хорошо, но сейчас господин испортил им настроение. Если бы не эта вся сцена, если бы не эта ситуация, они были бы ему благодарны и сказали: мы завтра готовы работать, ты можешь всегда на нас рассчитывать, мы готовы за динарий выходить, хоть каждый день, нас устраивает эта плата. Но вот так настроение испортили, и начинаются претензии. Я сам себе рассуждаю, в чем претензия, кстати. Он им отвечает очень точно. Он ставит очень точный диагноз их состояния. И он практически говорит, что причиной вашего недовольства является зависть. А что еще? У вас есть претензии ко мне? Вас раздражает вот что. Вас раздражает то, что я захотел благословить других больше, чем вас. Я же вас не обманул. Мы же так договаривались. Тогда что вас раздражает? В чем ваши претензии ко мне? В новом русском переводе написано так: «Разве я не вправе распоряжаться, как мне угодно, тем, что мне принадлежит? Это моя собственность. Я могу вообще бесплатно пойти раздать людям. Или тебя гложет зависть, потому что я щедр?» И я вот когда, ну, смотрю, наблюдаю, уже чуть-чуть пожил так, да, и я сам для себя делаю вывод, что зависть – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого человека больше, чем меня. Зависть – это несогласие. Может, я вслух это не скажу, но внутри я не согласен. Я считаю это несправедливым. Почему этот человек хуже по всем показателям, чем я, имеет больше успеха, чем я? Итак, зависть – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого больше, чем меня. У Пушкина есть произведение, где он описывает конфликт между Сальери и Моцартом. И Сальери – это человек, я хочу наблюдать, сколько у нас времени осталось. И, да. Сальери – это человек, который пишет музыку, он посвятил себя Богу. Он не садится за свой клавесин, он не начинает ничего писать, не помолившись. Он даже дал обет безбрачия. Он осмысленно посвятил свою жизнь писать произведения для славы Божьей. И он был счастлив. Он нашел свое призвание. У него хорошо получалась музыка. Пока в поле зрения не попадает Моцарт. Когда появляется Моцарт, повеса, легкомысленный, за девчатами там смотрит, но музыку пишет, как воду пьет, легко, без молитвы. И в очередной день Сальери молится, склонившись на колени, и просит Бога благословить его, написать произведение для славы Божьей. Он всю ночь трудится. На утро он написал кое-что, и он набирается мужества, преодолевает свою гордость и просит Моцарта посмотреть, что у него получилось. Они сидят в большом зале, и Моцарт слушает то, что написал Сальери, слушает невнимательно, зевает, смотрит по сторонам. И здесь же начинает играть и говорит: «Я бы здесь вот так сделал». «Да, это хорошо, вот это интересно. Но вот здесь я бы сделал чуть-чуть иначе. Смотри, я бы сделал так». И он показывает, показывает, и потом пошел. И за 2-3 минуты рождается очередной шедевр. Без усилий, без молитвы. Он встал и ушел. Сальери возвращается к себе в келью, снимает крестное изображение со стены, бросает в камин и говорит: «Бог, отныне мы с тобой враги. Ты несправедлив. Если ты не можешь навести порядок, то я без тебя наведу порядок. Это несправедливо». И вся жизнь человека идет кувырком. И он берется за работу, за которую не должен браться. Так, я сейчас показал только маленький фрагмент того, какие страсти бушуют в нашей душе. Маленькая заповедь. Не пожелай. Не завидуй. Бог захотел так, благословить другого. Есть твоя жизнь. Или позапрошлое воскресенье в церкви я говорил об импульсивности наших решений, когда мы на эмоциях принимаем решения, когда Давид идет отомстить Навалу и говорит: «Пусть Бог жестоко накажет Давида». Что ты сказал? Кто это сказал? Человек, у которого столько выдержки, человек, который столько лет скитается по пустыне, человек, который столько лет держится этих принципов, старается не говорить лишнего, не переступать своих полномочий, завелся. Завелся человек. И вслух, при всех, не помолившись, не выдержав паузы, на горячую голову: «Пусть Бог жестоко накажет Давида», в новом русском переводе, «если к завтрашнему утру я оставлю кого-то из мужчин, которые работают у Навала, в живых». И потом уже, когда Авигея лежит перед ним на земле и говорит ему: «Это ловушка». В новом русском переводе прямо написано: «Давид, это ловушка. На самом деле твой враг, Давид, это не Навал. Навал – это наживка на крючке у настоящего врага. Если ты сейчас это все сделаешь, что ты наговорил, потом наступит день, и Бог сделает много доброго в твоей жизни, что обещал тебе, чего ты так скрупулезно ждешь. Но у тебя будет страшная тяжесть на душе, что ты совершил это преступление». И Давид услышал в словах этой женщины слова Божии. Он их распознал. И ему стыдно, да, но это лучше. Он забирает свои слова обратно. Ему стыдно, потому что он человек слова. Он словами не бросается. Но он наговорил всего. Но это все равно лучше. Потому он говорит этой женщине: «Благословенна ты и благословен разум твой, что ты не допустила меня идти на пролитие крови». Еще одна иллюстрация, у нас пару минут остается. Она тоже очень меня впечатляет. Иуда описывает о том, что архангел Михаил спорил с дьяволом. Один только фрагмент. Я не люблю фантазировать, но написано, что они спорили. Споря о Моисеевом теле. В чем там был предмет спора? До какой степени они позволяли себе? Вы видели, как люди ссорятся? При споре человека несет. При споре человек достает все аргументы. Когда мы спорим, мы все оружие достаем против нашего соперника. И там речь идет об укоризнах. Что архангел Михаил не смел произнести укоризненного суда в адрес дьявола. Укоризна – это уколоть соперника. Укоризна – это сказать: «Да ты вообще рот закрой, ты забыл, кто ты такой, я тебе напомню». И архангел Михаил мог бы это сделать в адрес дьявола, и было что вспомнить. Тем более, если учитывать, что раньше они были вместе, в славе Божьей, в присутствии Божьей. Я вот читаю это и вижу, что спор, любой спор, любой конфликт делает меня очень импульсивным. И почему я утверждаю, что, опускаясь на плотской уровень конфликта, я всегда проиграю? Я обречен проиграть, потому что то, что может позволить себе дьявол, то, что может позволить себе навал, я себе позволить не могу. Здесь все очень просто. Да, я могу тоже завестись. Да, меня тоже можно раздразнить. Да, мою плоть тоже можно завести. Да, я тоже несовершенный человек. Да, я тоже могу наговорить грубости и глупости в порыве гнева. Но у меня все равно есть предел, и я не могу идти дальше. А эти, они без тормозов. Они могут себе позволить то, чего я себе позволить не смогу. Потому заведомо я обречен проиграть, если меня вынуждают играть на их условиях и на их территории. Если это ссора, если предполагаются грубости, повышенный тон, ложь, преувеличение, укоры, я заведомо обречен проиграть. Потому Павел пишет, что оружие, воинствования наши не плотские. Мы не по плоти воинствуем. Сразу проиграем, если сползаем на уровень плоти. И что сделал архангел Михаил? Он просто остановился. Сложно. О, как сложно. Особенно, когда у тебя есть аргументы. Особенно, когда ты можешь сказать, у тебя есть что сказать. Как сложно, но архангел Михаил не смел, не разрешал себе. Не переступил этой черты, просто сказал, мне дальше нельзя, пусть тебе Господь запретит. Итак, мы сегодня говорим о чем? О тех качествах, о тех свойствах, которые присущи Господу. И Он допускает определенные обстоятельства в нашей жизни, и мы проверяемся, как мы ведем себя на этих перекрестках. И моя главная мысль, на чем я хочу закончить, что вот эти все качества, которые присущи Богу, присущи Святому Духу, они по замыслу Бога должны быть моими. Они должны отображаться во мне. Это любовь, которая не ищет своего, которая не завидует. Уже в самой любви сколько этих качеств. Но Павел все равно любовь включает в этот список и ставит ее во главе. Любовь, она не думает обо мне. Любовь думает о другом. Без объекта любви, без самого человека, которого ты любишь, любовь вообще невозможна. Радость, мир, долготерпение, воздержание – это самообладание, это контролировать себя, свои эмоции, свои страсти. Это верность. Я не знаю, почему в русском переводе вера – это верность. Как хорошо возле верного человека. Как хорошо возле Бога, который не меняет своего определения, своего решения. Верность, кротость. У меня отдельная проповедь есть, где я говорю о кротости, что Христос сказал, «Я кроток, научитесь от меня, кроткий царь». Вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле. И я вижу этот портрет, это очень сильные люди, это не слабые люди. Как и о Моисее написано, что он был человек кратчайший из всех людей на земле. Я однажды подумал, как этот человек с такими возможностями, с таким же злом, перед этим же злом вся Египетская империя дрожала. А когда его унижала родная сестра, он даже ничего не сказал в ответ. Уже Бог вмешался. И я сидел и думал, как из египетского принца получилось сделать человека, кратчайшего из всех людей. Как? Вы можете со мной не соглашаться. Я нашел ответ в послании к евреям, где написано, Моисей захотел страдать с народом Божьим. И вот это слово «захотел». Оно показывает, что нас никто принудить не может быть кротким. Это невозможно через принуждение. Это надо захотеть. Отдать свои права. Захотеть. Все эти амбиции сложить. Надо просто захотеть, чтобы Бог взял бразды правления и управлял моей жизнью. Этого надо захотеть. Как и об Иисусе сказано, Он сам себя смирил и был послушен до смерти и смерти крестной. Я приглашаю всех вас подняться на ноги, пожалуйста. Мы сегодня чуть-чуть вскользь так урывками говорили о нашей природе, и мы говорили о Божьей природе. И мы говорили, что при сближении со Святым Духом наш дух переживает его качество. Те люди, которые переживали такие визиты, это не от ума, это не от силы воли, это от близости, это от сближения с Богом. Что-то удивительное происходит во внутреннем мире человека, что-то удивительное происходит в душе человека. Такой человек переживает любовь, радость, мир, кротость, воздержание, долготерпение, верность, благость, что есть доброта. Такой человек воскресает. Конечно же, вот эта вся работа и вот это все присутствие Духа Святого в человеке отображается на его эмоциях, исцеляется его душа, исцеляется его разум. Он по-другому начинает смотреть на мир. Он легко смотрит на людей успешных. Он никогда не позавидует грешному человеку. Это только человек, обольщенный или ослепленный, как Асав, будет воспаленным таким. Я посмотрел на то, как благоденствуют нечестивые, и меня рвет внутри. Бог, где справедливость? Почему так? Доколе не вошел я во святилище? Но когда я вхожу во святилище, я понимаю, кому принадлежу я, какое мое будущее, где записано мое имя, в каких книгах, в каких списках я состою. И эти все люди, на скользких путях поставил ты их, Бог, и они стоят на краю пропасти, и ты низвергаешь их в пропасти. Такой человек обретает простор, обретает свободу. Мы сейчас помолимся. И сейчас очень важно, что ты скажешь Богу. Ты слышал это слово, но сейчас хорошее время что-то сказать. Ни о чем другом сейчас не говори. Просто поговори о себе. Если у тебя тот сезон жизни, где у тебя так классно на душе, просто поднимай руки и скажи: «Господь, как я счастлив, что ты меня преобразил. Как я счастлив, что ты меня ведешь по жизни. Но если есть вещи, с которыми ты как-то не справляешься, и твой вспыльчивый характер, импульсивность решений, и тебе так неприятно, что ты наговорил подростку, сыну или жене, или мужу, наговорил, и так скверно на душе, и вроде бы ты старше по возрасту и по положению, и у тебя есть право это сказать, и аргументы на твоей стороне. Только что толку, если нет мира в доме, если все плачут, закрываются в отдельных комнатах. Сегодня хорошее время предстать перед Богом и сказать: «Господь, посети меня, посети мою душу». Служители стоят впереди. Если кто-то хочет выйти лично и просто сказать: «Помолись за меня». Мне это нужно сегодня. Давайте использовать эту возможность. Господь, я благодарю Тебя, что Ты так неравнодушен к человеку. Я благодарю Тебя, что все Твое внимание сосредоточено на нас. Всегда. Ты ни о ком другом не думаешь, кроме нас. Мы постоянно в Твоих мыслях. Мы прямо в Твоем сердце. Ты Сына Своего не пожалел, но отдал Его за всех нас. Это не просто одноразовый акт. Это Твое посвящение навсегда нам. Это Твоя присяга быть с нами всегда через Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, так не хочется этого расстояния с Тобой, так не хочется этой дистанции, так не хочется этого холода в отношениях. Но мы не справляемся, Господь, во многих сферах. Я не справляюсь, Господь. и мне нехорошо, и моя душа по этому поводу страдает. Я хочу свободы, я хочу простора, я хочу тех самых качеств, которые присутствуют в Тебе. Я хочу побеждать, Господь, но я на земле, и у меня не всегда получается. Я знаю, что Ты Отец добрый, я знаю, что Ты меня не осудишь. Я иду к Тебе сегодня, я приношу Тебе мое сердце, я изливаю Тебе мою душу, Господь. Я молюсь о женщинах, о мужчинах. Я молюсь особенно об отцах. Я молюсь о тех людях, которые растят детей, подростков. Я молюсь о бизнесах, где очень много сложностей, пересечений, особенно с родственниками, с разными людьми, где нужно принимать решения, где нужно быть волевым, строгим, где иногда нужно подавать в суды или на нас подают в суды. Господь, я молюсь сегодня, просто посети нас. Посети нас, Господь, где и как нам поступать, и как правильно вести себя, чтобы иметь в душе покой, иметь в душе радость, чтобы наш сон был мирным, чтобы нас ничего не беспокоило. Я молюсь, Господь, чтобы не было никакого страха во имя Иисуса Христа, ни перед будущим, ни перед настоящим, чтобы мы могли в кротости принимать всякую Твою добрую волю. Все, что Ты определил для нас, мы принимаем и прославляем Тебя, драгоценный Господь. Еще группа будет петь. У нас чудесное время побыть в молитве. Аллилуйя.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
2: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
6: NBC News Radio, I'm Jim Roop. The White House is not confirming if there's a deal on the table with Iran to extend a ceasefire. Today, Treasury Secretary Scott Bessent, speaking to reporters in the press room, was peppered with questions about a possible deal. He would only say that any deal would have to be subject to President Trump's approval. Meantime, Secretary Bessent says the American economy is in a good spot. running down a list of Trump administration accomplishments at that briefing today.
7: We had a historic tax filing season. We passed the largest tax cuts in American history. The average refund this filing season is nearly $3,300, an 11% increase from last year.
6: Other accomplishments highlighted by Bessent include growth in 401k accounts, record U.S. energy exports, and the popularity of Trump accounts. His comments come on the same day. New inflation report says consumer prices are at their highest level in nearly 3 years in April. U.S. Acting Attorney General Todd Blanche says prosecutions are coming as protesters continue to clash with ICE at a New Jersey immigration detention center.
8: I promise you that those rioters and the violence that we saw on our streets in Jersey the last couple days is not going to be tolerated.
6: Blanche says what's going on at Newark's Delaney Hall are not peaceful protests, but rather quote-unquote sick illegal acts against ICE officers. Blanche pointing to what he says are chants from protesters threatening to kill the officers and their families and committing acts of violence. He says it's a federal crime to attack and threaten officers. The man accused of planning an attack on Taylor Swift's 2024 Eras Tour concerts in Vienna has been sentenced to 15 years in prison. The 21-year-old, identified as Baron A., was convicted of plotting a jihadist attack targeting fans at Ernst Happel Stadium by using knives or homemade explosives. Authorities uncovered a plot ahead of the concerts, prompting officials to cancel all three scheduled shows in Vienna. Jim Roop, NBC News Radio.
9: If you've missed the Kim Komando Show.
10: The Kim Komando Show.
9: You've missed a lot.
11: When you get this all done, give us a call back. Which one actually worked the best? You know, I'm not a betting woman, but, you know, I am the digital goddess. So I'm going to go with the Adobe Podcast Enhance over Andrew's CapCut.
12: I like my job, so I'm going to agree with you.
9: America's digital goddess.
10: Kim Komando. Kim Komando.
11: Join me, Kim Komando, Mondays at 4 p.m. on 1150 AM KKNW.
5: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
13: 声声有情
14: 1150 AM 西雅图中文电台，
13: 这里是您的信息中心，
14: 这里是您的心灵港湾，
13: 这里是您的精神家园，
14: 西雅图华人自己的中文电台。
15: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
16: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。
15: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
16: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
17: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众大家好，今天是2026年5月28日星期四，农历4月12，我是子轩。
18: 我是娜娜，很荣幸在今晚为大家播报新闻。
17: 周四到周五的专题节目分别是读书观影和专家论坛。
18: 周四到周五的西城夜话的话题分别是京津校园和艺术纹身。
17: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括这里是江苏心灵漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
18: 周日节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
17: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目，广播频段是 AM1150 或者 HDFM98.9 Channel 3，网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
19: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
18: 下面播报国际新闻。
17: 据美联社报道，美国与伊朗紧张局势5月28日出现了新的缓和迹象。多名知情人士说，双方已初步同意延长停火的安排，并准备重启围绕伊朗核项目的谈判，但相关方案仍需美国总统特朗普最终的批准。报道说，美伊近期多次释放谈判信号，但在铀浓缩限制、制裁解除、地区安全保证等关键问题上分歧仍然明显。此前几天，双方曾互相指责对方破坏停火，市场也一度担心霍尔木兹海峡安全受到冲击。外界认为，如果停火得以延长，将有助于降低海湾地区军事冲突风险，也可能为新一轮的核谈判争取时间。不过，在双方互信不足、国内政治压力上升的背景下，能否真正达成协议仍存在很大的不确定性。
18: 中东局势5月28日继续升温，据路透社和美联社报道，以色列当天空袭贝鲁特南郊，这是数周来最接近黎巴嫩首都的打击之一，也发生在黎巴嫩和以色列可能展开关键会谈前夕。与此同时，加沙地带和古尔邦节期间争仍遭以军空袭，造成多人死亡。以色列总理内塔尼亚胡表示，以军继续扩大在加沙的控制范围。相关行动显示，以色列正在北部黎巴嫩方向和南部加沙战场同时加压，使停火谈判和人道救援面临更大不确定性。近期多国呼吁避免冲突外移，并要求保障加沙平民获得食品、医疗和燃料。国际社会担心，如果黎巴嫩边境冲突进一步扩大，地区局势可能再次失控。
17: 据美联社报道，乌克兰总统泽连斯基5月28日再次敦促美国向乌克兰提供更多爱国者防空系统和导弹，以应对俄罗斯持续的空袭压力。泽连斯基说，乌克兰最紧迫的需求仍是保护城市、能源设施和居民区免遭导弹与无人机的袭击。与此同时，乌克兰也在推进购买瑞典鹰狮战斗机的计划，希望扩大空军装备来源，减少对单一援助渠道的依赖。报道指出，随着战争进入消耗阶段，防空能力已经成为了乌克兰守住后方和前线补给线的关键。基辅方面希望通过争取美国的防空系统和欧洲战机，提高长期作战能力，也向盟友显示乌克兰准备长期防御的决心，并在未来谈判中保留更多的主动权。
18: 据美联社报道，刚果民主共和国埃博拉疫情5月18日继续受到国际社会关注。随着确诊和疑似病例增加，首批国际援助物资已经抵达疫情中心地区，包括医疗设备、防护用品和疫苗运输支持。世界卫生组织负责人也前往刚果，协调当地政府和国际机构的防疫行动。埃博拉病毒传播速度快，致死率高，主要透过体液接触传播，对医疗条件薄弱地区造成够大的挑战。直至5月27日，刚果已报告1077例疑似病例和121例确诊病例，其中240例疑似死亡，17例确诊死亡。疫情还外溢至乌干达，乌干达至少报告7例确诊和1例死亡。刚果曾多次爆发埃博拉疫情，积累了一定对应的经验，但偏远地区交通困难、医疗资源不足，可能影响最终隔离和接种工作。
17: 下面是天气预报。大西亚洲地区今晚多云，最低气温华氏52度，摄氏11度。明天小雨，最高气温华氏57度，摄氏14度。最低气温华氏47度，摄氏8度。
18: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:09。下面播报中国新闻。
17: 亚洲最重要的年度安全论坛香格里拉对话周五在新加坡揭幕，美国国防部长赫格塞斯照旧出席，中国国防部长董军再次缺席。多少有点诡异的是，中方直到周四才予以证实。亚太年度安全论坛重要的议题离不开台湾、南海、伊朗。主持这一对话的智库英国国际战略研究所在会议开幕前夕公布了一份多少让人惊悚的研究报告，核心内容是中美两大国围绕台湾爆发冲突的可能导致核大战。专家指出，即使在冷战时代，美苏之间仍然存在着相关核武控制的对话，而如今的美中两强并不存在这方面的交流，没有危机防范机制。国际场合的公开对话是一种公开各自立场，在某种程度上预防重大危机发生的重要形式。然而北京当局似乎对香格里拉对话明显展现出一种躲避甚至轻视。去年中国国防部长董军在首次缺席香格里拉对话，中方派出了国防大学副校长胡刚峰少将率队与会，代表团官阶已是历年参加该会最低的一次。而今年中方迟至28日才宣布代表团的名单，中国国防部发言人董斌周四下午在记者追问时才宣布将由中国人民解放军国防大学教授孟祥青少将率团出席会议。孟祥青目前没有任何行政职务，因此这是中国自2007年以来参与该论坛及层级最低的一次。针对记者的质疑，此举是否表明中国军方放弃了西方智库主导的平台，同时也失去了阐述中国国防政策的机会，中国国防部发言人蒋斌称，中国重视亚太地区的防务安全合作，始终秉持开放包容理念，积极参与具有建设性的各类对话，并称此次派出的专家代表团旨在增信事宜，凝聚共识，深化合作。去年中国国防部长董军缺席对话时， 多家媒体曾报道称其缺席与中国军方内部清洗有关。中国国防部发言人当时在外媒追问时已没有更多讯息回应。由于中国军方大清洗来势凶猛，持续时间长，已有两任前国防部长魏凤和与李尚福被判死缓，董军的出行因此一直受到外界的关注。
18: 董军去年五月缺席香格里拉对话首次与会的美国国防部长何格赛斯则在会上一枝独秀，他明确指出中国对台湾构成迫在眉睫的威胁，并以共产中国称呼北京，批评中国在南海军事化行动以及针对邻国的霸凌行为，威胁印太地区稳定，呼吁亚洲国家加大国防投资与美国共同构建区域威慑力。赫格赛斯预计周六进行大会发言，他今年会如同去年一样针对北京强硬发言吗？短短数月，美中形势似乎起了某种微妙变化。去年同期正值特朗普对北京发动贸易大战，美中对峙严重，今年特朗普完成了对北京九年来首次访问，对北京的姿态似乎显得比去年还要温和许多。然而习近平在迎接这位重要客人的见面会上警告美国不要陷入习底的陷阱，并称台湾问题是中美关系中最重要的问题，处理不好两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。特朗普返回华盛顿后，把一笔高达144亿美元的对台军售暂时退后。在此背景下，赫格赛斯周六的发言将备受关注。然而北京仅派专家而非国防官员出席香格里拉对话，是否由此来淡化对中国对等包括台湾南海等议题？去年新加坡媒体曾报道中国代表抱怨在会场遭围攻，但这种国际场合不正是需要中国重要官方官员的与会，以表明北京立场对冲外界质疑的场合吗？以往该会通常美国国防部长先在星期六全体会议上发表演讲，中国国防部长则在次日全体会议发言。本次香格里拉对话日程显示新时日的权益会议主题中国在亚太地区的合作关系伙伴已被取消，没有安排中国主题的专场。这种一种避免正面交锋的方式不一定对北京有利。香格里拉对话是一个重要的亚洲年度安全议谈，汇集亚太地区及中全球主要国家国防高官、学者与媒体，与德国慕尼黑安全会议并列全球两大安全论坛。会上的相关发言传达的讯息重要，与会者的一举一动很受国家国际舆论的关注。
17: 英国智库国际战略研究所 ISS 周四公布了一项研究显示，美中围绕台湾问题爆发的冲突可能导致核冲突升级，届时两强相互锁定，向对方的指挥和通讯中心发动大规模打击。亚太地区年度安全论坛香格里拉对话即将开幕之际，这家研究机构认为世界处于新的核武竞赛前夜，而亚太地区位于核武竞赛的中心。分析指该地区拥核国家继续扩充核武库，而尚未拥核的国家则已具备常规长程打击能力，这两种趋势则将战略稳定置于险境。中国国防部发言人蒋斌称，该文件似乎与实际情况相当不符，并称台湾问题属于中国内政，北京绝不允许任何外部力量干涉。中国外交部发言人毛宁则在新闻发布会上警告称，美国处理台湾问题应慎之又慎。台湾与伊朗议题在本月29至31日新加坡举行的香格里拉年度安全论坛上占据了重要位置。中国国家主席习近平日前接待来访的美国总统特朗普时警告，台湾问题是中美关系中最重要的问题，处理不好两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。北京从未排除动用武力统一台湾。出席香格里拉安全论坛的美国国防部长赫格赛斯应在周六发言，而中国并未派出国防部长董军参加本次会议。长达156页的研究报告侧重于亚太地区军事准则的演变以及围绕台湾的冲突将以何种形式出现。美中两军的目标各不相同，中方旨在抑制美国及其盟友，而华盛顿则致力于增强台湾的韧性，但双方都有可能被迫在所有军事领域展开大规模行动。 报告指出，鉴于台湾对北京具有重要的战略意义，与中国的冲突可能存在升级的风险，甚至可能升级至核战。危险在于双方的军队并未建立主要的防范机制以防止局势升级，也未制定相应的交战规则。